0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорчанам, пережившим политические репрессии, перечислят единовременные выплаты. Сургут и Ханты-Мансийск попали в число российских городов с самыми высокими зарплатами. Нягань открывает для молодежи свои производственные площадки. Ко дню памяти жертв политических репрессий, которая отмечается 30 октября, реабилитированные жители Югры и граждане, пострадавшие от репрессий, получат по 5000 рублей. Такое решение приняли на заседании окружного правительства под руководством губернатора Руслана Кухарука. Размер выплаты составит 5000 рублей. Деньги начислят автоматически, без заявлений и дополнительных справок. До 10 ноября средства поступят на счета 2237 жителей округа. Глава региона также напомнил, что в Ханты-Мансийске продолжается строительство мемориального храма-часовни в память о репрессированных. Сейчас объект, который возводят на народные пожертвования, готов на 25%. Сургут и Ханты-Мансийск вошли в число всероссийских лидеров по уровню доходов населения. Средняя чистая зарплата в этих муниципалитетах превысила отметку в 120 тысяч рублей. При этом Сургут, как пишет РИА Новости, уверенно закрепился в первой десятке по покупательной способности населения. Лидерами же национального рейтинга стали наши соседи. Первое место по России занял Ямальский, Новый Уренгой, со средним заработком свыше 180 тысяч рублей. На второй строчке расположилась столица Ямала, Салехард. Как отмечает эксперты, северные нефтегазовые регионы традиционно возглавляют зарплатные списки благодаря высоким надбавкам и развитому промышленному сектору. Проект промышленного туризма для молодежи запустили в Нягани. Уже 17 октября стартуют первые экскурсии для старшеклассников и студентов. За один день ребята посетят сразу 5 крупнейших производственных площадок города. В программу включены трансфер, горячий обед и сопровождение гида. А для безопасности всем выдадут каски, жилеты и радиогиды. Записаться на бесплатную экскурсию можно через официальную страницу муниципального сетевого профориентационного центра или по телефону 8-904-483-84-87. И последнее. Имена лучших юных инженеров Югры назвали в Ханты-Мансийске. В окружном центре завершился региональный турнир по робототехнике «Новая высота». Свои технические разработки представили 6 команд из 4 муниципалитетов округа. Школьники состязались в программировании мобильных роботов и мастерстве трехмерной печати. В итоге победа досталась команде «Робоханты» из окружной столицы. Второе место завоевали ребята из Югорска, а бронзу забрал еще один коллектив из Ханты-Мансийска. Теперь лучшие участники турнир войдут в состав сборной Югры и отправятся защищать честь региона на всероссийском этапе. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские спортсмены успешно выступили на мировом чемпионате по гиревому спорту. Сургут и Ханты-Мансийск попали в число российских городов с самыми высокими зарплатами. В Югре начались бесплатные лекции о здоровье для пожилых людей. Югорская школа гиревого спорта вновь подтвердила свой высокий статус на международной арене. На чемпионате и первенстве мира в Индии пятеро представителей нашего округа помогли сборной России занять лидирующие позиции, завоевав суммарно 9 медалей. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, Анастасия Кашурникова завоевала 3 золотых и 2 серебряных награды. Также на высшую ступень пьедестала почетов зашел Алексей Рябков, а Иван Беляев, Ксения Дедюхина и Аркадий Николаев стали обладателями серебряных медалей. Губернатор Югры Руслан Кухарук направил поздравления атлетам и их наставникам, а также отметил, что подобные победы – это закономерный результат дисциплины и упорной работы, которые вдохновляют молодежь заниматься спортом. Сургут и Ханты-Мансийск вошли в число всероссийских лидеров по уровню доходов населения. Средняя чистая зарплата в этих муниципалитетах превысила отметку в 120 тысяч рублей. При этом Сургут, как пишет РИА Новости, уверенно закрепился в первой десятке по покупательской способности населения. Лидерами же национального рейтинга стали наши соседи. Первое место по России занял Ямальский Новый Уренгой со средним заработком свыше 180 тысяч рублей. На второй строчке расположилась столица Ямала-Салихард. Как отмечают эксперты, северные нефтегазовые регионы традиционно возглавляют зарплатные списки благодаря высоким надбавкам и развитому промышленному сектору. В Югре стартовали бесплатные лекции о здоровье для людей старшего поколения. Они продлятся до 23 октября. Участвовать можно как очно, так и онлайн. Сотрудники Роспотребнадзора объясняют, как защититься от гриппа и простуды, стоит ли делать прививки и как поддержать иммунитет в сезон вирусов. После лекции можно задать любой вопрос специалисту. Отмечу, точные расписания и адреса площадок, где проходят занятия, можно уточнить в муниципальных отделениях Роспотребнадзора. И последнее. Имена лучших юных инженеров Югры назвали в Ханты-Мансийске. В окружном центре завершился региональный турнир по робототехнике «Новая высота». Свои технические разработки представили 6 команд из 4 муниципалитетов округа. Школьники состязались в программировании мобильных роботов и мастерстве трехмерной печати. В итоге победа досталась команде «Робоханты» из окружной столицы. Второе место завоевали ребята из Югорска, а бронзу забрал еще один коллектив из Ханты-Мансийска. Теперь лучшие участники турнира войдут в состав сборной Югры и отправятся защищать честь региона на всероссийском этапе. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7 часов 3 минуты и 13 октября.
6: Октября.
5: Да. Мы же договорим. 13 октября сегодня. Вторник. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Наконец-то мы вернулись. Да, профилактика была, потому что технике обязательно нужна, нужен передышка. Отдых. Конечно же, буквально проверка. Вчера коллеги, которые, собственно, занимаются здесь вот этими профилактическими работами, сказали о том, что раз в три месяца профилактика. Раз в 3 месяца это маловато при нынешних условиях, потому что сейчас везде вот это программное обеспечение и все такое. Вот бы раз в 10 дней.
6: Да?
5: Вот бы передышечку давать технике. Раза в 10 дней. Да, мне
6: она
5: кажется,
6: вообще
5: тоже
6: так распоясывается. Это как вот с мужиками, нельзя сильно расслаблять.
5: Знаешь, что с мужиками? Вон новость, которая сейчас гремит по всему миру. Мужик 28 лет по земле ходил. 28 лет назад один британский дядька дядька решил, что хочет пешком своим, ногами своими, землю обогнуть. И все, пожалуйста, тебя обошел земной шар за 28 лет. Больше 50 тысяч километров.
6: Так он даже, получается,
5: преодолел,
6: больше, чем обогнул.
5: Но получается...
6: 42, насколько я знаю, окружность земли. То есть он еще где-то
5: может,
6: там...
5: Может, он в другую сторону шел.
6: 8 тысяч еще где-то насобирал.
5: Короче, начал свое путешествие в ноябре 1998 года. Из Чили пошел. И все, у него было два жестких правила, которые он сам перед собой поставил. Не пользоваться никаким транспортом для продвижения вперед и не возвращаться домой в Британию. Как бы сложно ни было.
6: Не возвращаться домой в Британию.
5: Но это удивительно. Этот дядька, он видел, он точнее, как сказать, не то, что видел, он столкнулся с проблемами, которые были на земле, ну, типа там ковид, типа там какой-то кризис, еще там что-то еще. И он все это время, шел. Он все это время шел. Ну, ладно, шел. Вот это мне все понятно. Но он там, он, короче, единственный человек на планете, который добрался там до Аляски пешком, затем совершил первое в истории пересечение Берингова пролива с востока на запад, преодолевая отдельные участки вплавь. Ну, то есть он там ла-манш вплавь, он гидрокостюм надел. Фух, фух, фух, вот это, давай плыть. Я не верю в это. Я в это не верю.
6: Ну, а ты Конюхова нашего видела? Что тебя удивляет?
5: Смотри, у Конюхова есть фотографические доказательства. За ним следит куча народу. У него там помощников. Они его не трогают, они просто где-то рядышком находятся, да? Ну, что если вдруг что-то
6: случится... Так иногда уснет, палкой шевелят, да?
5: Трогают что-то. А здесь, получается, никакого доказательства того, что этот дядька не пользовался транспортом, его нет. Этих доказательств нет.
6: Интересная тоже такая. Вот я не помню, как фильм назывался, когда герой Караченцева говорил, что когда они там в карты играли, и он говорит, там вскрыть карты надо было, он говорит, а у нас джентльменам верят на слово.
5: Ага.
6: И тут мне как поперло. Ага. Я думаю, что так может
5: такая,
6: каждый.
5: Тем более он из Британии, там как раз таки джентльмены.
6: Зачем ему врать? Ну почему нет? Может, он действительно переплывал там океан в акуле где-нибудь, не знаю, в этот момент находился.
5: Ну разве что только так. Если только так. Просто я не понимаю, как можно, не привлекая к себе внимание в течение 28 лет, пройти землю, чтобы о тебе никто не знал. Ну, то есть это же как бы, ну, это какая-то очень странная история.
6: Он не афишировал это, никому ничего не говорил, просто шел-шел, а в конце такой, ура, вот он, я пришел. Он не шел за славой, не пытался сделать медийным этот поход.
5: Я тебе так скажу. Дядька, который 30 лет почти шел пешком, здоровья себе не добавил. Я видела фотку, когда он начал свой путь, и видела фотку, которая сейчас. Это просто как будто бы просто взяли и в тело этого молодого человека посадили какого-то прямо, ну, старичка.
6: 28 лет прошло, душа моя. Но... Мы с тобой 28 лет назад тоже выглядели по-другому совершенно.
5: Но не знаю, я не знаю.
6: Вот главное свидетельство, мне кажется, если вот он так долго шел, скорее всего, у него очень короткие ножки. Он их стер, скорее всего, до половины.
5: Николай Вдовин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
4: Радио Югра. Утро.

0: главном окружном.
1: 7 часов 10 минут. Сегодня 13 октября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 5, в Тюмени 7 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме плюс 3 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске 0, в Сургуте, Нижневартовске 2 градуса тепла, в Тюмени плюс 7. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:17, и прежде чем по приметам пробежимся, мы же забыли, у нас же 5000 рублей. Ну, точнее, сертификат.
3: Некуда девать денег.
2: Мне есть куда. Если тебе некуда, положи мне в карман, я найду применение. Так вот, сертификат на 5000 рублей мы ждем 5000-го подписчика. Как только вы станете 5000-м подписчиком, сразу сертификат куда? На известный маркетплейс.
3: Маркетплейс, да, получите. Да. Все просто, чтобы поучаствовать, нужно всего-навсего подписаться на нашу группу и сделать репост этой записи у себя на странице.
2: Да, ВК. Запись есть в нашей официальной группе, которая называется «Радио Югра. Главная окружная». Сейчас в нашей группе 4834 человека.

0: Человека, то есть 166 человек получается, да? Надо 166 человек. Но это не так много, на самом
1: совсем
0: деле.
1: Чуть-чуть.
0: 166 и 5 тысяч. Ну, как видишь, какая разница? Нет логики, просто.
1: Цифроведение хорошо, да, проходило в школе.
0: Да, да, да. Ну, теперь к...
1: Теперь, да, к приметам. Сегодня Михаил Соломин или Григорий в день еще по-другому называют. Но вообще сегодня наши предки сжигали ненужные вещи. Старые соломенные матрасы сжигали, потому что считалось, что в них уже там набрались болезни всякие. Но клещей тогда же не видели.
0: Конечно, их не было.
1: Микроскопов-то не было.
0: Конечно, их не было.
1: А сапрофитов невооруженным глазом ты не увидишь.
0: Да.
1: Ну, в общем, считали, что просто всякие там лихоманки, ну, то есть болячки всякие прячутся, злые духи и все такое. И именно поэтому считали, что в этот день нечистая сила ходит. И с ней ни в коем случае нельзя сталкиваться. Даже вот если тебя по имени окликают на перекрестке, например.
0: Кто?
1: Ну, неважно. Вот ты слышишь, идешь такая по перекрестку тебе. Даша, не оборачивайся ни в коем случае.
0: Это не меня зовут.
1: Это не тот человек, которым ты подумал.
0: Серьезно?
1: Вот наши предки считали, что это нечистая сила тебя зовет. Нельзя ни в коем
0: Серьезно?
1: Случае оборачиваться. Ну, я уж не знаю, серьезно или нет, но так считали наши
0: Хорошо,
1: предки.
0: Хорошо, что я в машине езжу. Так, ага,
1: вот,
0: так, ага.
1: Тоже не оборачивайся. Ну, знаешь, всякое могут кричать, особенно когда на машине едешь. Нельзя ни в коем случае сегодня мятые вещи надевать или грязную обувь. Если она там... Вот, кстати, по поводу обуви, ее тоже сжигали. Считалось, что... Ну, старую, ненужную уже обувь сжигали, выбрасывали.
0: Сжигал обувь?
1: Да, да. Я сапоги сжег болотные случайно. Сушить их на рыбалке положил к костру.
0: А как ты обратно
1: положил
0: пошел?
1: Положил голяшками вперед, и в них обгорело они были.
0: А, ну то есть нормально.
1: Обратные, кроссовки были еще. Но от бати я тогда получил болотные сапоги. Батины причем.
0: А, тем более.
1: Но я не потому, что, знаешь, там что-то духи злые или что. А
0: меня заставили.
1: Дурак был молодой.
0: Так.
1: Вот, сны в этот день тоже считались... вещами. Uh-huh. Если вот сегодня, в эту ночь приснится тебе сон, вот будет с 13 на 14, только лечь надо обязательно до 12 часов.
0: Oh.
1: Если после 12
0: тогда ничего не сбудется.
1: Никакой сон у тебя не сбудется ни в коем случае.
0: Хоть бы деньги приснились, так.
1: Ну и приметы, конечно же, тоже на погоду были. Если птиц, точнее, на улице вот не видно,
0: я
1: выходишь,
0: не
1: и не поют,
0: я
1: не кричат.
0: Не
1: это к скорому ненастью. Вот они чувствуют это, поэтому прячутся. Вот так считали наши предки. А еще я сегодня видел такой прям был обильный иней.
0: Да, сегодня, кстати, я тоже заметила, да.
1: И есть несколько примет. Это к быстрому похолоданию. Вот в скором времени случится похолодание, уже все, земля уже остывает, температура к минусу близится. И вторая примета, это то, что сегодня будет ясный и теплый день.
0: А сегодня как раз-таки ясный и теплый день по прогнозу погоды. И я хочу сказать, что еще в течение там нескольких дней ясно тепло, но до 10 градусов здесь в Ханты-Мансийске нам обещают, а потом какое-то резкое похолодание. Но еще, кстати, сегодня чуть ли не первая ночь, когда минус был.
1: Да, минус 2 градуса.
0: Вот, чуть ли не первая за всю осень.
1: За всю историю.
0: За всю осень коротенькую, которая есть. Но очень надеюсь на то, что сбудется сегодня, и сон сбудется. Так, до 12 лечь, загадать какой-нибудь, чтобы там сон классный приснился.
1: Ну, конечно, ты когда ложишься, надо настраивать себя определенным образом, иначе всякая ерунда будет сниться. Ты же заметила, когда начинаешь о чем-то думать перед сном, это тебе как правило
0: и снится. Обязательно. Но чаще, да.
1: Думай о хорошем.
2: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
8: Лайк.
7: Общение.
8: Лайк.
7: Знания.
8: Лайк.
7: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467 330909. 330909.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские спортсмены успешно выступили на мировом чемпионате по гиревому спорту. Сургут и Ханты-Мансийск попали в число российских городов с самыми высокими зарплатами. В Югре начались бесплатные лекции о здоровье для пожилых людей. Югорская школа гиревого спорта вновь подтвердила свой высокий статус на международной арене. На чемпионате и первенстве мира в Индии пятеро представителей нашего округа помогли сборной России занять лидирующие позиции, завоевав суммарно 9 медалей. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, Анастасия Кашурникова завоевала 3 золотых и 2 серебряных награды. Также на высшую ступень пьедестала почетов зашел Алексей Рябков, а Иван Беляев, Ксения Дедюхина и Аркадий Николаев стали обладателями серебряных медалей. Губернатор Югры Руслан Кухарук направил поздравления атлетам и их наставникам, а также отметил, что подобные победы – это закономерный результат дисциплины и упорной работы, которые вдохновляют молодежь заниматься спортом. Сургут и Ханты-Мансийск вошли в число всероссийских лидеров по уровню доходов населения. Средняя чистая зарплата в этих муниципалитетах превысила отметку в 120 тысяч рублей. При этом Сургут, как пишет РИА Новости, уверенно закрепился в первой десятке по покупательской способности населения. Лидерами же национального рейтинга стали наши соседи. Первое место по России занял Ямальский Новый Уренгой со средним заработком свыше 180 тысяч рублей. На второй строчке расположилась столица Ямала-Салихард. Как отмечают эксперты, северные нефтегазовые регионы традиционно возглавляют зарплатные списки благодаря высоким надбавкам и развитому промышленному сектору. В Югре стартовали бесплатные лекции о здоровье для людей старшего поколения. Они продлятся до 23 октября. Участвовать можно как очно, так и онлайн. Сотрудники Роспотребнадзора объясняют, как защититься от гриппа и простуды, стоит ли делать прививки и как поддержать иммунитет в сезон вирусов. После лекции можно задать любой вопрос специалисту. Отмечу, точные расписания и адреса площадок, где проходят занятия, можно уточнить в муниципальных отделениях Роспотребнадзора. И последнее. Имена лучших юных инженеров Югры назвали в Ханты-Мансийске. В окружном центре завершился региональный турнир по робототехнике «Новая высота». Свои технические разработки представили 6 команд из 4 муниципалитетов округа. Школьники состязались в программировании мобильных роботов и мастерстве трехмерной печати. В итоге победа досталась команде «Робоханты» из окружной столицы. Второе место завоевали ребята из Югорска, а бронзу забрал еще один коллектив из Ханты-Мансийска. Теперь лучшие участники турнира войдут в состав сборной Югры и отправятся защищать честь региона на всероссийском этапе. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 13 октября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 5, в Тюмени 7 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме плюс 3. К этому часу в Ханты-Мансийске 0, в Сургуте, Нижневартовске 2 градуса выше 0, в Тюмени плюс 7. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:46. Овны, помните, дорога появляется под ногами идущего. Смело шагайте навстречу своим целям.
1: Тельцы, сегодня вы будете настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей.
0: Близнецы, сегодня судьба подбросит вам приятные бонусы, сумейте воспользоваться всеми.
1: А раки, сегодня обязательно найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте.
0: Львы, звезды предупреждают, не время терять голову, держите руку на пульсе событий.
1: Девы, сегодня по возможности проведите день дома, чтобы восполнить недостающую уют.
0: Все, пока. Весы, сегодня звезды призывают вас заняться чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой.
1: Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня, вы достойны лучшего, не упускайте, не пасуйте перед трудностями дня.
0: Стрельцы, сегодня вас ждет круговорот событий и идей. День пройдет, как в сериале.
1: Козероги, сегодня в поисках краткосрочных приключений. Постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности.
0: Вы далее обязательно изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую затею.
1: Рыбы, берите от этого дня максимум. Соглашайтесь на все поступающие предложения.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:53. И что? Новые истории, веселые истории.
3: Коля расскажет
2: наш. Вот это вот мне больше нравится.
3: Да.
2: Что там за история сегодня новая?
3: Сегодня будет история о том, ты же знаешь, наверное, такую фирму, как Никс?
2: Да.
3: Слышал уже, да, про нее? А чем она занимается?
2: Это косметика.
3: Да, это косметика. И вот в 1999 году в Лос-Анджелесе одна предпринимательница, которую звали Тони Ко, ей на тот момент было всего 25 лет.
2: Тони Ко.
3: Да, она вот как раз создала вот эту компанию под названием Никс. И вот откуда произошло это название, я тебе сегодня не поведаю.
2: Давай.
3: Но вообще, на самом деле, у нее была такая идея создать доступную косметику, качественную и доступную косметику.
2: Как это интересно, два этих понятия.
3: Да, потому что в то время это было, ну, тяжело, потому что на рынке была косметика, которая действительно профессиональная, она стоила достаточно дорого.
2: Так оно и сейчас.
3: Тони Ко решила вот сделать более бюджетный вариант. У нее, как я выяснил, карандаши там для глаз и для губ стоили примерно $2. $1.99. И в то время это было как бы нормально. Но за первый год при таких ценах она заработала $2 миллиона.
2: О, боже.
3: За один год 2 миллиона. На карандашах.
2: Тут сидим с тобой.
3: Ну и вообще, на самом деле, вот эта история Никс, вот это название, она взяла не просто так. Вообще Никс — это древнегреческая богиня ночи. Уж коль скоро мы рассказываем мифы Древней Греции. Mm-hmm. И это такая вообще легендарная личность. Нет определенных каких-то там легенд и историй, которые с ней связаны. Но в Илиаде у Гомера даже написано, что сам верховный бог Зевс боялся ее. Да просто до дрожи.
2: Страшная была в смысле такая?
3: А она не то, что страшная. Дело в том, что Никс, вот это изначально, ее по-другому еще звали. Нюкта, Никта, по-другому.
2: Нюра, короче.
3: Ну, да.
2: Нюрка.
3: Наша
2: из соседнего подъезда.
3: Вообще, самое распространенное имя — это Никс. И она была изначально, вот был изначальный хаос, из которого родилась Гея, Земля, там, Уран и все прочее. И Никта, или Никс, она появилась вот в это же время. То есть, это изначальное божество.
2: Ага.
3: Старше самого Зевса.
2: То есть, она всегда была. Так.
3: Да, она всегда была. Так же, как и Эрот, или Эрос. Это любовь, которая тоже витала. Это такая движущая сила, которая влечение вызывает у всех. То есть, и только из-за этого все существа на планете плодятся и размножаются.
2: Так.
3: А Никс — это такая, вообще она на самом деле символизирует ночь и ярость, яркость, что ли, такую, красоту. И реклама бренда Никс, вот она была такая, символизировала красоту и силу. Ночь — это время, когда можно быть собой, экспериментировать, там, преображаться. И это идеально ложится в концепцию, вот как раз Тони Ко, в концепцию этой компании, она решила это взять. На самом деле это действительно легендарная личность, потому что у нее там была масса детей, и даже...
2: У кого, у Тони?
3: Нет.
2: А, у Никсы?
3: Я говорю про Никс, да, про эту богиню Никс. У нее были дети, которые это такие, ну, как полярные, что ли, на самом деле, эфир — это светлое небо и сияющий воздух, это тоже ее ребенок. И день — это ее ребенок, несмотря... Да, день, да. Гемеру его называли, это тоже ее ребенок. А еще сон, гипноз, и смерть, Танатос, это тоже ее дети. И вот очень часто греки ассоциировали сон и смерть как типа одно и то же состояние, только без перехода там куда-то в астрал. И вот как раз Тони Ко взяла это для себя, вот это название, и оно принесло ей невероятный успех.
2: Я подозреваю, Тони Ко, Тони, но это же какое-то имя-то сокращенное. Наверное, она Антонина. Наверное, она Антонина. Нюрка и Антонинка.
3: Вот и встретились два одиночества.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югорские спортсмены успешно выступили на мировом чемпионате по гиревому спорту. В Кандинском районе продолжается модернизация трассы Юг. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут помолиться перед частицей мощей святого пророка Иоанна Предтечи. Югорская школа гиревого спорта вновь подтвердила свой высокий статус на международной арене. На чемпионате и первенстве мира в Индии пятеро представителей нашего округа помогли сборной России занять лидирующие позиции, завоевав суммарно 9 медалей. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, Анастасия Кашурникова завоевала 3 золотых и 2 серебряных награды. Также на высшую ступень пьедестала почетов зашел Алексей Рябков, а Иван Беляев, Ксения Дедюхина и Аркадий Николаев стали обладателями серебряных наград. Губернатор Югры Руслан Кухарук направил поздравления атлетам и их наставникам, а также отметил, что подобные победы – это закономерный результат дисциплины и упорной работы, которые вдохновляют молодежь заниматься спортом. Дорожники Югры отчитались об успешном завершении очередного этапа ремонта трассы Юг в Кандинском районе. На отрезке между 220 и 230 километрами уложили 80 тысяч квадратных метров свежего асфальтобетона. Помимо качественного покрытия, на 10 километрах дороги появились укрепленные обочины, новые дорожные знаки, разметка, сигнальные столбики и надежное барьерное ограждение. Приемная комиссия уже оценила работу и подтвердила, все сделано по стандарту. Темпы дорожников радуют. Ремонт ведется с опережением графика. Сейчас специалисты уже перешли на следующий участок, где не только обновляют полотно, но и приводят в порядок мосты через реки Канда и Первое. Напомню, масштабный проект охватывает почти 38 километров трассы, которая соединяет Урай, Междуреченск, Куминск и выходит на границу округа. Первый этап завершили в прошлом году, отремонтировав почти 7 километров. Полностью сдать объект планируют осенью будущего года. В Югре стартовали бесплатные лекции о здоровье для людей старшего поколения. Они продлятся до 23 октября. Участвовать можно как очно, так и онлайн. Сотрудники Роспотребнадзора объясняют, как защититься от гриппа и простуды, стоит ли делать прививки и как поддержать иммунитет в сезон вирусов. После лекции можно задать любой вопрос специалисту. Отмечу, точное расписание и адреса площадок, где проходят занятия, можно уточнить в муниципальных отделениях Роспотребнадзора. И последнее. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут прикоснуться к великой христианской святыне, частицы мощей пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Сегодня ковчег доставят в храм Покрова Пресвятой Богородицы из Нижневартовска по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Торжественная встреча святыни назначена на 17:00. Двери церкви будут открыты для паломников по 18 октября с 8 утра до 7 вечера. Напомню, Иоанн Креститель традиционно почитается верующим как пророк, предсказавший пришествие Христа и крестивший его в Иордании. А молитвы перед его мощами помогают обрести душевный покой, укрепить веру и преодолеть жизненные трудности. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8 часов 4, 5 минут.
5: 13 октября, сегодня вторник. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. И осенью, вот в самый разгар этой осени, ну что, считай, середина, да, осени всей. Про что хочется говорить? Хочется говорить про хроническое беспокойство, которое, оказывается, убивает вот все в твоем организме быстрее, чем что бы то ни было. Когда ты остаешься один на один с этой тревогой, ты как бы в ловушке этой тревоги сидишь, вещи, которые ты не можешь изменить, да, ну, есть там такие вещи, которые ты не можешь изменить, но ты как бы все равно по этому поводу тревожишься, ты теряешь душевное спокойствие.
6: Ай-яй-яй.
5: Ты незаметно, но вредишь своему физическому здоровью. И постоянное беспокойство держит нашу систему реакции на постоянном стрессе, и это все наполняет наш организм адреналином, который, между прочим, не всегда нужен. Мы сегодня как раз-таки будем говорить о том, как справляться с этой тревогой и вообще, зачем она нужна, эта тревога. К нам в гости пришла Елена Брич, Елена психолог. Елена, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Итак, мы сегодня у всех, кто находится в компании с нами, выясняем, как вы справляетесь с тревогой. Отвлекаюсь, ну там, сериалы, киношки, соцсети, игры, книги и так далее. Что-нибудь ем вкусненькое или сладенькое. Гулять иду, занимаюсь спортом, разговариваю с близкими, медитирую, дышу, пытаюсь расслабиться, пью успокоительные или... алкоголь.
6: Горячительный.
5: Да. И, ну, кстати, успокоительный или горячительный. Ну, или просто терплю. Ничего не помогает, даже я просто так держусь, вот так вот. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно заглянуть в нашу официальную группу. И, собственно, сейчас вот будем разбираться.
7: Елена, а давайте вот тогда и у вас тоже выясним. Вот тоже бывает. У всех же людей такое бывает. Беспокойство какое-то хроническое. Ну, не знаю, не хроническое, местами. Вот что вы в этом случае делаете?
6: Хочется сказать, психологи тоже люди.
5: Конечно.
7: Ну, мы надеемся, по крайней мере.
6: Ну, знаете, по опросу прошлого года самое распространенное чувство в России было тревога. Да. Я думаю, в этом году процент еще повысился, поскольку спокойнее не становится. Вот. Конечно, психологи тоже тревожатся, и, в общем-то, психологи-то идут люди, которые хотят разобраться с какими-то своими сложностями изначально, и потом, если разбираются, то остаются, идут в практику. Ну, такое часто бывает, да,
7: и про потом это, уже
6: про это часто говорят,
7: людям.
6: Да. Ну, человек, который справился сам, да, вот как бы вот этой саморегуляции научился, вот, может помочь кому-то другому.
5: Так.
6: Вы знаете, тревога, вот вы сказали, да, осень, тревога. Дело не только, наверное, в осени, хотя осенью такой депрессивный уже период. А дело в том, что тревога связана в большей степени с неопределенностью, и это чувство такой подвешенности, когда человек чувствует себя в такой, он не может контролировать, как правило, будущее, потому что прошлое уже не изменишь, да, люди, как правило, тревожатся за будущее, а сейчас у нас такая обстановка, что непонятно, как будет
7: будущее
6: завтра, послезавтра,
7: туманно.
6: Еще, да, еще в какой-то период, у нас много причин для того, чтобы беспокоиться, так сказать, да. Как помогать, как говорится, все средства хороши, которые помогают. Я думаю, что можно использовать разные средства, если человек не знает, что ему помогает. Вот.
5: Пробуй все.
6: А если знает, например, человек занимается спортом, но, допустим, создалась какая-то ситуация тревоги. Да, ну люди тревожатся, когда едут в дорогу, да, рейсы сейчас частенько задерживают.
7: Меняют, задерживают, да,
6: да. Или, не знаю, там цену могут повысить, да,
5: ну,
6: или там
5: угодно.
6: Самолет не прилетит. Ну что-то, да, возьмем что-то из простого. И поэтому тревожиться могут любые люди. И здесь в зависимости от того, что мне больше помогает, если я себя хорошо знаю, я это и использую.
5: Ага, да? Ну, то есть, да, если хочу спортом занимаюсь, или там хочу книгу читаю, хочу дышу.
6: Хочу дышу, да. Но, вы знаете, помогает, ну, по большому счету, не всем и не все. И зависит это от стрессоустойчивости личности, во-первых, и от того, насколько человек может... ну, саморегулироваться, потому что очень большое количество людей, большая часть людей живет, ну, то, что психологи называют неосознанно, то есть вообще не задаются причинами, а что со мной происходит.
7: Даже не замечаем иногда это.
5: Давайте будем разбираться в этом, но буквально через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:12. Сегодня 13 октября, вторник. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 5, в Тюмени 7 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме 3 градуса выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске 0, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 4 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 октября, вторник.
0: Радио Югра.
1: Сегодня 13 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:16, и мы же вопрос про тревогу не можем оставить раскрытым, что ли, так сказать. Психолог Елена Бриевич в студии. Мы сегодня выясняем, как вы справляетесь с тревогой, и предлагаю прямо сейчас уже разобраться с ней,
3: в
2: конце
3: концов. Да, и вот мы слышали с Дашей про то, что вот это самое хроническое беспокойство разрушает тело прям даже незаметно. А вот с чего этот процесс начинается? С головы или с тела вот как раз? Где вся кроется?
4: Смотрите, связь такая. Сначала мы получаем какую-то информацию. Ну, получается, это из головы. Или придумываем себе информацию. Поскольку я сказала, что тревога – это переживание о будущем, а будущее неизвестно, то мы себе придумываем всякие картинки проективные, там, что-то случится ужасное, и что я буду делать. И вот уже все, как бы шеф, все пропало. Поэтому сначала в голове. Но тело-то реагирует, да, получаются нейронные связи, сигналы, да, и тело реагирует каким образом? Если что-то случилось опасное, ждет опасность, то наш древний мозг, да, что делает? Он дает сигнал выработки кортизола, адреналина, то есть человек начинает испытывать такую мобилизацию. Да, нужно взять, значит, копье и вот, значит, бежать. Ждать, когда этот тигр придет спасаться, да, или вот нападать. И дело-то в том, что если эта тревога хроническая, то есть каждый день одно и то же, я все время думаю о том, как бы чего не вышло, да, или как мне справляться, или что я буду делать, а если я там еду еще только через месяц, это через месяц я буду крутить, а это войдет в привычку, и потом я еще что-то буду крутить, то есть есть люди вообще тревожные. Есть люди менее тревожные, есть люди более тревожные, мы тоже об этом поговорим, откуда это берется. Вот, и тогда в организме хронически вырабатывается кортизол. Вот если люди просыпаются в 3-4 утра регулярно, не в туалет, да?
3: Просто проснулся,
4: вот многие говорят, проснулся, не могу заснуть. Вот кручусь, и, может быть, в лучшем случае засыпаю под утро.
2: Это
4: кортизольная бессонница, да. Вообще кортизол должен в кровь попасть рано утром, и мы просыпаемся бодрячком, хочется сделать зарядочку. Вот этот кортизольчик нам помогает чувствовать
3: действовать,
4: бодрым. Да. Да. Ну, собственно, проснулись и пошли там ягоды собирать или на мамонтов, да, охотиться. А здесь, поскольку кортизола много, он... Ну, уже пробуждая человека среди ночи.
2: Вот. И ему выход нужен просто куда-то, получается.
4: Ему, ну, конечно, он говорит, все, подъем, пошли, значит,
3: бежать,
4: вставай,
3: все.
4: Да, вот тут...
3: Чур, я ягоды собираю, нужно, на мамонтов выше.
4: Так человек просыпается-то уже, ему не ягоды собирать, да, он спасайся, кто может. Уже какие-то переживания, тревоги, да? Вот, и, конечно, начинает разрушаться тело. Ну, потому что чекап организма не закончен, да, нам же до утра, в общем-то, нервная система и все-все-все должно, ну, как бы...

0: пройти свои этапы, так сказать, перезагрузки.
1: Отдыха, всего
0: перезагрузки,
1: прочего, да.
0: А для чего нам ночь, да? Угу. Вот, все органы постепенно перезагружаются. А человек, я еще и недосып. Не знаю, на меня недосып очень плохо влияет. Я вот если 2 часа, вот ночной перелет какой-то, да, даже если из Тюмени там ночной рейс, 2 часа не доспала, все, у меня на следующий день минус день.
2: Ну, то есть надо нет сил для того, чтобы восстановиться, получается, да, и там какие-то нервы.
0: Ну, циркадные ритмы, тут, понимаете, все летит. Да, вот у организма же есть циркадный ритм. Вот во сколько вы привыкли просыпаться, во сколько вы привыкли укладываться,
1: и как только этот режим нарушается, сразу же у нас возникает вот эта вот тревога.
0: А человек в тревоге, у него, ну, собственно, нет какого-то стабильного режима. Да, конечно, разрушается тело.
2: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь.
4: Радио «Югра». Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:25. Мы про хроническое беспокойство речь сегодня ведем. Выясняем сегодня, как вы справляетесь с тревогой, откликаетесь на сериалы, соцсети, книги, неважно, игры, фильмы. Едите вкусное что-нибудь или сладенькое. Просто гуляйте, идете спортом, занимаетесь, с близкими разговариваете, медитируете, дышите, пытаетесь расслабиться, успокоительное пьете или алкоголь. Или просто терпите, потому что понимаете, что ничего не помогает, но какое-то время пройдет и все встанет на свои места. Психолог Елена Брич у нас сегодня в студии, мы продолжаем разговор.
2: И давайте вот просто уже вы говорили о том, что вот эта кортизольная бессонница у человека возникает. А вот почему так происходит? Почему мы тревожимся из-за вещей, на которые даже повлиять не можем? И что заставляет вот наш мозг, что ли, или что там в организме в нашем снова и снова вот в это погружаться и вот постоянно триггерить, что ли, этих проблем?
3: Это целая цепочка. Да? Тревога – это финальная часть цепи. Сначала, если... Но нужно идти от обратного. Вот мы тревожимся в связи с тем, что нужно все контролировать, а я не могу контролировать будущее, не могу контролировать неопределенность, и поэтому, скажем, я хочу, сделать вид, что я контролирую, да, я хочу все знать, вот, читать бесконечно новости, да, но что можно с этим сделать?
1: Ничего.
3: Да? Вот, а это связано вообще с тем, что человеку не хватает базовой безопасности, и не хватает, возможно, не сейчас... Да, почему люди отличаются? Одни тревожные, более тревожные, почему? Другие менее тревожные, да? Потому что вот этой базовой безопасности не хватило тогда, когда личность развивалась, и психика осталась неукрепленная.
1: Подождите, в детстве, возьмем.
3: В детстве
1: что-то случилось, из-за чего человек понял, что его здесь не защитят, так что ли получается?
3: Да, да. Например... Ну, это, может быть, знаете, уже выглядит как немножко забавно, когда мы говорим про детство, да, но действительно это так, поскольку ребенок не укреплен психологически еще, да, как взрослый человек, например, и у ребенка нет критического мышления, и он еще не ориентируется ни во времени, да, ни в каком-то пространстве. Например, ребенка на каникулы увезли к бабушке и обманули, что на один денечек, а оставили там на все лето, к примеру. А он каждый день ждет, и он же беспокоится. И тогда он не может доверять вообще обстоятельствам, да, маме доверять.
2: Если уже обманула, конечно, да.
1: Например, какая-то там, не дай бог, там родители, какие-нибудь там алкоголики, предположим.
3: Алкоголики, да. И понятно, что какие они придут домой, будет ли кушать ему сегодня, да, или его отлупят, или там он будет, беспокоиться о том, что вот они упали, да, и они то ли пьяные, то ли они померли, да? У меня вот на консультациях и такие случаи.
1: Так, понятно. Бывают.
2: То есть получается, что этот человек постоянно находится в стрессе, он все время тревожится и хочет контролировать.
3: Может быть, кому-то хватило, это образ жизни в семье, а кому-то хватило и одного кого-то, какого-то, да? Вот я помню, меня тоже вот так у бабушки как-то оставили, я ждала родителей, но я не понимала, насколько они уехали. Вот, и у меня вот эта вот картинка, что где мама, хотя у бабушки было прекрасно.
1: То есть никто никого не обижал. Но получается, в этот момент вот это беспокойство может стать хроническим, так получается?
3: Да.
1: И в этот момент, уже потом назад-то не отойти?
3: Не отойти.
1: Даже если ты понимаешь, что, скажем, ты не можешь контролировать то, что происходит там, в мире.
3: Саморегулироваться можно, но триггер все равно сработает. То есть первым делом сработает триггер, он автоматический. Да, человек впадет в какую-то тревогу, там какой-то стресс переживет, а потом, так, подожди, это я знаю, что это у меня из детства, что у меня есть такая особенность, это вот я говорю про осознанных людей, да, а что сейчас похоже на то, что было тогда? И вот я перечисляю, вот это похоже, не похоже, вот это не похоже,
2: то есть проанализировать
3: нужно
2: каким-то образом,
3: что происходит. Вот это я могу на это повлиять, могу, а на это не могу повлиять, все.
1: Нет, разобрался. Подождите, хорошо, когда ты можешь быстро взять себя в руки и так, подожди, вот это сейчас, но ведь очень большое количество людей, они даже не осознают, что они живут в тревоге.
3: В том-то и дело.
1: То есть они же, правда, вот, например, человек, который тревожится по поводу там новостей, и вообще в целом ситуации в мире, он накидывает эти новости, и он не осознает, что он в тревоге. Только лишь реагирует на то, что какие-то такие вещи происходят. Получается так? И да. Так, получается, мы все неосознанные?
3: Ну, почему все-то?
2: Нет, не все.
3: Не все.
2: Тут это момент, в который нужно научиться.
3: Ну, друзья мои, конечно, нужно заниматься собой. Да, нужно собой заниматься. Нужно заниматься своей психикой, своей физикой, да, заботиться о здоровье. А некоторые люди живут, но даже в больницу ведь не ходят. Ну, о чем мы говорим?
1: Давайте продолжим разговор сразу после выпуска новостей.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские спортсмены успешно выступили на мировом чемпионате по гиревому спорту. В Кандинском районе продолжается модернизация трассы Юг. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут помолиться перед частицей мощей святого пророка Иоанна Предтечи. Югорская школа гиревого спорта вновь подтвердила свой высокий статус на международной арене. На чемпионате и первенстве мира в Индии пятеро представителей нашего округа помогли сборной России занять лидирующие позиции, завоевав суммарно 9 медалей. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, Анастасия Кашурникова завоевала 3 золотых и 2 серебряных награды. Также на высшую ступень пьедестала почетов зашел Алексей Рябков, а Иван Беляев, Ксения Дедюхина и Аркадий Николаев стали обладателями серебряных наград. Губернатор Югры Руслан Кухарук направил поздравления атлетам и их наставникам, а также отметил, что подобные победы – это закономерный результат дисциплины и упорной работы, которые вдохновляют молодежь заниматься спортом. Дорожники Югры отчитались об успешном завершении очередного этапа ремонта трассы Юг в Кандинском районе. На отрезке между 220 и 230 километрами уложили 80 тысяч квадратных метров свежего асфальтобетона. Помимо качественного покрытия, на 10 километрах дороги появились укрепленные обочины, новые дорожные знаки, разметка, сигнальные столбики и надежное барьерное ограждение. Приемная комиссия уже оценила работу и подтвердила, все сделано по стандарту. Темпы дорожников радуют. Ремонт ведется с опережением графика. Сейчас специалисты уже перешли на следующий участок, где не только обновляют полотно, но и приводят в порядок мосты через реки Канда и Первое. Напомню, масштабный проект охватывает почти 38 километров трассы, которая соединяет Урай, Междуреченский, Куминский и выходит на границу округа. Первый этап завершили в прошлом году, отремонтировав почти 7 километров. Полностью сдать объект планируют осенью будущего года. В Югре стартовали бесплатные лекции о здоровье для людей старшего поколения. Они продлятся до 23 октября. Участвовать можно как очно, так и онлайн. Сотрудники Роспотребнадзора объясняют, как защититься от гриппа и простуды, стоит ли делать прививки и как поддержать иммунитет в сезон вирусов. После лекции можно задать любой вопрос специалисту. Отмечу, точное расписание и адреса площадок, где проходят занятия, можно уточнить в муниципальных отделениях Роспотребнадзора. И последнее. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут прикоснуться к великой христианской святыне, частице мощей пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Сегодня ковчег доставят в храм Покрова Пресвятой Богородицы из Нижневартовска по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Торжественная встреча святыни назначена на 17:00. Двери церкви будут открыты для паломников по 18 октября с 8 утра до 7 вечера. Напомню, Иоанн Креститель традиционно почитается верующим как пророк, предсказавший пришествие Христа и крестивший его в Иордании. А молитвы перед его мощами помогают обрести душевный покой, укрепить веру и преодолеть жизненные трудности. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:36. 13 октября, вторник. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 5, в Тюмени 7 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягань, Урае, в Междуреченском, Белоярском, Березовой, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 5 градусов выше 0 в течение дня, в Радужном и Когалыме плюс 3. К этому часу в Ханты-Мансийске 0, в Сургуте и Нижневартовске 2 градуса выше 0, в Тюмени 4 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:39. Интересная тема сегодня с самого утра. Мы сегодня про тревогу, про беспокойство. Выясняем сегодня, как вы с тревогой справляетесь. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы принимаете участие в голосовании и, естественно, принимаете участие в нашем разговоре с психологом Еленой Бриш сегодня на студии. Давайте быстренько по сообщениям пробежим. Андрей пишет: доброе утро. Интересная тема. Уйдя с руководящей должности, за год на себе почувствовал перемены. Давление нормализовалось, по ночам стабильный, ровный сон. Елена, вот круто. Как-то ж можно это прокомментировать?
2: Мне
1: сейчас?
2: Кажется, ответственность всегда.
3: Я думаю, что
2: стресс.
3: Здесь, кроме тревоги, есть еще чувство ответственности, да, многозадачность, которая все равно в голове крутится, mm-hmm. что завтра нужно сделать, не забыть, да. И у людей ответственных это дополнительная нагрузка, может быть, связанная с тревогой, а может быть и нет.
1: Mm-hmm. Хорошо.
2: Но хочется же всех контролировать на руководящей должности. Человек, он за всех отвечает. Поэтому здесь,
3: ну,
2: кажется,
3: не хочется, он обязан всех контролировать, все держать на пульсе, да, про все позаботиться и подумать, и за все отвечать. Да, потому что, ну, директор, он за все отвечает.
2: И поэтому кортизол заскакивает, зашкаливает, как правило.
1: Конечно, да. Игорь пишет: доброе утро, вопрос гостей. Что заставляет людей выбирать профессии, ежедневно связанные со стрессом? Учителя, врачи, силовики. Каждый день с ним сталкиваются, да и не только они. Получается, стресс может нравиться, спрашивает Игорь.
3: Я думаю, что люди, о которых сейчас идет речь в вопросе, выбирают работу не для того, чтобы справляться со стрессом, да, и это разные люди. Например, учителя и силовики – это разные типологии людей. Силовики – это люди вообще-то с крепкими нервишками. Люди, которые могут влиять, принимать неэмоциональные решения. И, в общем-то, люди, которые могут взять власть. Вот. Учителя тоже, конечно, могут взять власть, мы с вами знаем, да?
2: Вот. Но они или указку, по крайней мере.
3: Но скорее они из помогающих профессий, это другая история, другой тип личности. А, собственно говоря, я вот полагаю, что когда люди выбирают эту профессию, они не то чтобы за стрессом идут, а за тем, чтобы, ну, помочь вот этим детям, угу. чтобы они лучше учились, чего-то научить, потом организовать, да?
1: Но это тоже некий способ контролировать или нет?
3: Я не думаю, помогать, что туда люди идут из-за контроля. Может быть, директор или замдиректора. Вот здесь это все-таки властные руководящие должности. Да? А учителя, ну, они в рамках своего класса, конечно, руководят, или там родительского комитета, но в большей степени они, ну, получают
1: поручения
3: и забот.
1: Ага. Хорошо, есть сообщение от Надежды. Доброе утро, плохо справляюсь с тревогой. Немного помогло устранить дефициты еще в процессе, а также наладить сон, там тоже еще не до конца. Но я уже 1.5 года в терапии, пишет Надежда. Пока без фармы, вижу прогресс. Но в целом я тревожный человек. Раньше считала, что очень ответственный и инициативный, считающий, что я за все должна отвечать и все контролировать. Конечно, пишет Надежда, с февраля 22 года жить стало тяжелее, особенно таким, как я. Но отказ от чтения новостей и жизнь по Виктору Франклу тоже возможно. А еще, как родитель, заметила, что тревожность передается ребенку. Просто уже как поведение, что тоже, собственно, послужило начать работу над собой.
3: Ну, есть, да, такое даже выражение «тревожная мать». Да, и рядом с тревожной матерью, конечно, будет тревожный ребенок. Потому что он считывает вот этот образ жизни, особенно если ребенок маленький. А потом, если он идентифицировался с мамой, да, он подрастает и уже становится таким же. А если в семье вот это ты дойдешь, позвони, ты придешь, ты уйдешь, позвони, ты там после второго урока позвони, ты покушал, позвони, там что-то еще.
1: То есть вот это признаки тревожности?
3: Конечно.
1: Это не забота?
3: Это же контроль.
2: Ну, подождите, а как тогда отличить? Вот Надежда пишет о том, что она думала, что она инициативный человек, который любит все контролировать, как бы вроде. А выяснилось, что он тревожный.
3: Инициатива – это не равно контроль. Вот, инициатива – это то, что я что-то придумала, предлагаю другим, да, мы организуемся. Или я сама беру на себя инициативу, не знаю, покрасить в подъезде стены. Да? Или что-то там, не знаю, делать какую-то песочницу детям. Это же не про контроль вовсе.
1: Подождите, тогда и отсюда же вытекающий вопрос. Получается, вот вы сейчас затронули это, да? То есть вот эта вот вся история, придешь, позвони, доедешь, там, позвони, или там, что ты мне не звонишь в течение дня, я же хочу...
3: Это желание все контролировать.
1: Да нет же, это же забота. Ну, я же забочусь о тебе. Мне важно, как проходит твой день. Получается, я со всех сторон тревожник? Ну, то есть, мне важно, чтобы человек...
2: Ну, это слишком, мне кажется, сверхконтроль.
3: Я думаю, да, здесь имеет значение, ну, какой уровень, да. Ну, например, Смотрите, вот есть человек, которому, например, он позвонил, ему не ответили, да, пусть даже это ребенок. Ну, что такое дети, да, у него телефон сел, где-то на беззвучке где-то стоит, там, все, а у мамы носится. Уже в голове
1: конечно,
3: караул
1: конечно.
3: И ужас.
1: Уже с милицией ищут.
3: Да, уже все ищут, я знаю такие примеры.
1: Полно таких.
3: Смотри, и здесь, например, нужно можно с ребенком договориться. Ты, пожалуйста, там, ну, иногда проверяй, там, в течение учебного дня, там, мои звонки, да? Но мама, если она тревожная, она уже начнет звонить, там, директору школы,
1: понятно,
3: куда-то там побежит.
2: Каким-то
3: друзьям, да. А мама, которая не тревожная, она отдает себе отчет в том, что телефон мог сесть, он мог там его на беззвучке оставить.
1: Хорошо.
3: Вот в этом разница.
1: Хорошо, продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:52. Мы разговор продолжаем. Учимся отпускать тревогу. Так получается. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, как вы справляетесь с тревогой. Вопросы специалисту нашему сегодняшнему. Елена Брич на студии. Олег пишет: доброе утро, хорошего дня. Тревога – это переживание. А значит, переживание – это эмоции. С этим можно справиться, если работать над собой. Вот что вы скажете по этому поводу, Елена?
2: Конечно, с тревогой можно справляться, и есть специальные техники по работе с тревогой. Да, поскольку мы уже с вами договорились о том, что тревога – это чувство, связанное с неопределенностью, да, вот часто путают тревогу со страхом. Вот здесь нужно развести эти понятия. Страх – это чувство совершенно конкретное, оно базовое, оно нам необходимо, оно нас защищает физически в основном. Да? И, например, вижу льва, льва боюсь, потому что это, ну, опасное животное, там, или медведь, или что-то, да? Вот это конкретный страх. А тревога – это чувство, когда мы не знаем, что произойдет, вот здесь важно, да? Потому что страх, я могу предпринять что-то конкретное.
3: Да-да.
2: Не знаю, убежать, залезть на дерево, там, ну,
3: а что-то. А тут ты не знаешь, что будет,
2: а здесь непонятно, что будет, поэтому оно подвешено, поэтому его труднее всего переживать. Но, тем не менее, есть очень хорошие техники. Вот что, поскольку тревога – это неопределенность, нам нужно максимально много, что мы можем, о чем мы можем понять, перевести в определенность. Например, ну вот возьму, да, я недавно прилетела, вчера только, да, и вот возьму про самолет.
1: Так.
2: Тему. Вот неопределенность. Например, мне во сколько ехать в аэропорт? Да, будет ли задержка рейса? Там что
1: дадут
2: мне
1: ли
2: делать?
1: Мне место у окна?
2: Так. Регистрироваться, не регистрироваться? Ну, к примеру. Да, и тогда что я делаю? Так, я смотрю сообщения, которые мне приходят, например, на почту. Первое. Сообщение о задержке рейса не было, значит, вероятнее всего, что он вовремя. Да? Поэтому, когда мне вызвать такси, как мне запланировать, вот я из этого исхожу шаги. Да? Если мне пришло какое-то сообщение иное, что задержка рейса на 1,5 часа, тогда я думаю, так, мне ехать в аэропорт посидеть там, например, в кафе, или мне где-то в городе покушать. То есть мы предпринимаем шаги, те, на которые только можем повлиять. Если я не могу на что-то повлиять, например, бывают рейсы, на которые не открыта регистрация, вот, мне кажется, Азимут у нас летает. Что я могу предпринять? Я знаю, во сколько рейс, я еду к этому времени, а там уже исхожу из того, что будет.
1: Получается.
2: Вот, тогда я меньше тревожусь. Понимаете, у меня не накручивается вот эта тревога, когда я...
3: что не могу контролировать ее,
2: когда я понимаю, да,
3: внимание.
2: Вот обстоятельства, они конкретные, я из них исхожу. Шаг А. Да, дальше будет шаг Б. И таким образом с тревогой мы работаем так. Значит, что я могу сделать, если человек тревожится, допустим, через неделю у него что-то, да, событие, не знаю, ему там с пересадкой какой-то рейс. Что я буду делать, если будет вот так? План А. А что я буду делать, если будет другие обстоятельства? План Б. А что я буду делать, если еще как-то иначе произойдет? План С.
3: Ничего себе, запасной есть, план еще.
2: Если у меня есть три плана, да, тогда уж какой-то из них сработает.
1: Хорошо, когда
2: сделайте не С, сделайте Д и Е.
1: Подожди, хорошо, да, когда есть возможность этот план составить. Бывает такое, что невозможно составить план, и ты действуешь здесь и сейчас.
2: Но тогда нужно подстраховываться. Кто-то берет пересадку рейса 1,5 часа и сильно рискует. Да, а кто-то берет, например, лучше я посижу в аэропорту, но это будет надежнее.
3: Раньше приеду.
2: Ну, там, часов 6, например, да, возьму запас, потому что, ну, вот.
3: Ну, кто его знает, что нам может случиться?
1: А кто-то, как мы с Колей, да, ноги в руки и бегом-бегом, и все, когда по зеленой.
3: Как могли повлиять на ситуацию, так и
1: повлияли. Но повлияли же, сейчас речь идет о нашем возвращении из Грозного, это потрясающая история, мы обязательно ее расскажем, только чуть-чуть попозже.
2: Ну, вот эта техника, она реально очень хорошо работает. План А, план Б, план С, и тогда становится спокойнее.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
4: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Кандинском районе продолжается модернизация трассы Юг. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут помолиться перед частицей мощей святого пророка Иоанна Предтечи. Сегодня хоккейный клуб «Югра» сразится с воронежским «Бураном». Дорожники Югры отчитались об успешном завершении очередного этапа ремонта трассы Юг в Кандинском районе. На отрезке между 220 и 230 километрами уложили 80 тысяч квадратных метров свежего асфальтобетона. Помимо качественного покрытия, на 10 километрах дороги появились укрепленные обочины, новые дорожные знаки, разметка, сигнальные столбики и надежное барьерное ограждение. Приемная комиссия уже оценила работу и подтвердила, все сделано по стандарту. Темпы дорожников радуют. Ремонт ведется с опережением графика. Сейчас специалисты уже перешли на следующий участок, где не только обновляют полотно, но и приводят в порядок мосты через реки Канда и Первое. Напомню, масштабный проект охватывает почти 38 километров трассы, которая соединяет Урай, Междуреченский, Куминский и выходит на границу округа. Первый этап завершили в прошлом году, отремонтировав почти 7 километров. Полностью сдать объект планируют осенью будущего года. Операция «Осенний нерест» продолжается в Югре. С приближением холодов осетровые и сеговые виды рыб отправляются на нерест и зимовку, преодолевая сотни километров. В этот период они особенно уязвимы перед браконьерами. Чтобы защитить ценные породы, инспекторы Росрыболовства патрулируют водоемы круглосуточно. Под особым контролем Опи, Ртыш, Северная Сосьва и их притоки. В этих акваториях запрещен лов сетями, а также вылов сибирского осетра, муксуна, нельмы и других ценных видов. Нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут прикоснуться к великой христианской святыне, частицы мощей пророка Иоанна Предтечи, крестителя Господня. Сегодня ковчег доставят в храм Покрова Пресвятой Богородицы из Нижневартовска по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Торжественная встреча святыни назначена на 17:00. Двери церкви будут открыты для паломников по 18 октября с 8 утра до 7 вечера. Напомню, Иоанн Креститель традиционно почитается верующими как пророк, предсказавший пришествие Христа и крестивший его в Иордании. А молитвы перед его мощами помогают обрести душевный покой, укрепить веру и преодолеть жизненные трудности. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» начинает домашнюю серию из 4 матчей, которые во многом определят положение команды в таблице. Тренерский штаб и хоккеисты признаются, что на родной арене, когда трибуны по-настоящему живые, играть привычнее и намного проще. Серия стартует сегодня в 19:00 матчем против воронежского «Бурана». 15 октября «Мамонты» примут «Тамбов», 17-го сыграют с «Дизелем». Ну а завершится домашняя серия 19 октября встречей с «Кристаллом». Прямую трансляцию сегодняшнего матча можно будет увидеть на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 9 часов 4 минуты, 13 октября, сегодня вторник. Николай Авдонин,
5: Даша Кузнецова
0: и психолог Елена Брич. Доброе утро всем. Мы сегодня про тревогу. Ничто не убивает быстрее, чем хроническое беспокойство, тревога. Мы сегодня об этом с самого утра уже говорим. Как вы справляетесь с тревогой? Рассказывайте. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. А вы задаете вопрос нашему сегодняшнему специалисту. Надежда спрашивает. Тревога – это всегда про будущее? А вот если ты беспокоишься и проворачиваешь прошлые ситуации, это не тревога, спрашивает Надежда у вас, Елена.
5: Вот у меня это тоже частенько бывает.
0: И так у всех, мне кажется,
6: да,
0: такое
6: конечно,
0: бывает.
6: Да, конечно, мы думаем о прошлом, да, но одно дело думать о прошлом, делать из этого выводы и присваивать как опыт, а другое дело пилить опилки. Да? Вот я думаю...
5: Переживать опять же о том, чего ты изменить уже не можешь.
6: А почему я это не сделал, почему я так не сказал, да что я за дура, или как же мне не пришло это в голову, да я неловко выглядел, или как-то был глупо там, ну
5: вот
6: что-то, да?
5: Все мое.
0: Особенно, что я за дура такая.
5: Да.
0: Так.
6: это навязчивые мысли, они тоже относятся к тревоге, но не к тревоге как чувству, а к тревожной, но, скорее всего, личности, да, вот тревожные личности,
5: сам
6: они чаще
5: какой.
6: Всего, да, они чаще всего вот и подвержены вот этим навязчивостям, да, навязчивости могут перейти в фобии, поэтому вы, пожалуйста, поосторожнее.
0: Да?
6: Да.
0: То есть, если постоянно одно и то же прокручивать,
5: ну,
0: можно потом...
5: Ну, ты же зациклишься на это.
6: Ну, смотрите, у нас, у всех, конечно, это есть. Например, вот навязчивые мысли, да? Я иду, черная кошка перебежала дорогу, ну что, мне трудно там за пуговицу взяться, да? Например.
5: Да, или, например, сказать,
6: ой, у меня вот такое было хорошее событие, или такое будет, оно... Как же я сейчас сглажу? Тут-то как бы не сглазить, да? Мы, конечно, у нас у всех это есть, но вопрос в какой степени мешает. Если это мешает жить, это уже, ну, такое навязчивость, которая разрушительна. Да? А если это не мешает жить, это, ну, бывает от случая к случаю, ну, господи, да. Но все мы, как сказать, не без греха и не идеальные.
5: Ну, правда, если вот такая есть примета, на пороге споткнулся, да, например, все, из дома выходить не надо, и человек все, на работу не пойдет.
0: Потому что споткнулся.
5: Ну, тогда это, наверное, звоночек.
6: Так, конечно.
5: А вот почему так происходит, что, ну, тревога, она бьет по иммунитету, я слышал об этом, и как следствие человек начинает болеть. Это вообще законно? Нет? Это, ну, доказано это или это миф?
6: Слушайте, наверное, это нужно конкретно спросить у медицинских работников, да, но действительно об этом много пишут. Что если человек там тревожится, да, если он не может совладать с собой, то это влияет на иммунитет. Мы начинали с того, что говорили про кортизол, да, и если человек не досыпает, или, например, он переедает, или он начинает вместо того, чтобы заниматься спортом, не знаю,
0: ходит в алкоголь.
6: Пить алкоголь, да. Например, да, конечно, это разрушительно для здоровья. Иммунитет – это хорошее, ну, такое устойчивое состояние организма. Вот, а здесь устойчивость рушится, сыплется, и, конечно, падает
5: по
6: иммунитет.
5: По крайней мере, уже в психологическом аспекте.
0: Слушайте, вот из всего разговора, вот мы сегодня говорим, я все понимаю, да, что мы можем себя накручивать, ситуация в мире может нападать на тебя, и ты можешь это все прокручивать. Но бывают же ситуации, когда уже что-то произошло, и ты выйти из этого не можешь. Ну, просто потому что ты... Это, просто потому что...
5: Какой-то,
0: ну, не знаю,
5: травмирующий,
0: да,
5: опыт. Что,
6: здесь
5: что-то
6: мы говорим
5: какой-то
6: о стрессоустойчивости человека. Мы с вами тоже знаем, есть тесты стрессоустойчивости, мы можем с вами сравнить себя с кем-то еще, произошло одно и то же событие какое-то.
5: И как по-разному,
6: ну, не знаю, закрывается предприятие, да, или там какая-то реорганизация. Кто-то уже все, ну, он уже живет в картонной коробке, он уже так сложил всю свою историю, все, он уже, значит, да, ему за ипотеку платить нечем, он уже, значит, там где-то под мостом живет. А кто-то говорит, ну, слушай, ну я сейчас буду искать что-то новое.
5: Новую работу, да, конечно.
6: Я тут же напишу резюме, я тут же какие-то связи свои подключу, да, я тут же буду думать, может быть, мне свое дело открыть. Вот люди по-разному реагируют, и это зависит от стрессоустойчивости человека.
5: Вот я так понимаю, то есть, что человек делает в стрессовой ситуации, так его и характеризует это. Если я какие-то пути нахожу для того, чтобы решить эту проблему, значит, я более
6: стрессоустойчив. Но мы же знаем три реакции, да? Бей, беги, замри, да, в стрессовой ситуации. Кто-то убегает, у кого нет сил, ну, там, защищаться, например, или нападать, да, тот убегает. У кого-то есть силы защищаться или нападать, да, тот остается в борьбе. А кто-то замирает. И эти люди чаще всего погибают.
0: Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро на

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 11 минут. 13 октября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 5, в Тюмени 7 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме плюс 3. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 3 градуса тепла, в Тюмени плюс 7. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:16. Мы продолжаем учиться бороться с тревогой и постоянным каким-то, накручиванием себя, что ли, да? Вот Елена пишет: «Доброе утро, чувство тревоги, это прям про меня. Еще и накрутить по полной себя». И вообще вот это, да, однажды ехала в такси, в аэропорт, пробка, понимаю, что пошла вероятность, что могу опоздать, начинаю дергаться, потом сама себе говорю: ну, что ты дергаешься, да, что ты можешь поменять? Выбежать, взлететь, как супер, говорю: нет, ничего не могу. А если это так, тогда будь как будет. Но поменяю билет, потеряю деньги на его обмен, но, по крайней мере, не помру от панической атаки, не сойду с ума. В общем, а если вы не можете изменить ситуацию, просто примите ее и насладитесь процессом. Зачем переживать?
3: Вот это пример саморегуляции.
2: Вот, Елена, тогда вы вообще не тревожник, получается. Тогда вообще нет. Тогда тревога — это не про вас.
4: А ведь может быть и такое, что человек вот тревожный, но он просто с этим состоянием может справиться легко. Вот это ведь тоже про тревожность.
3: Как это тревожный справится легко? Это несовместимо.
4: Я тревожусь, но тем не менее могу взять себя в руки, обуять свои гормоны, не знаю.
2: Получается, ты тогда не тревожник.
4: Но есть же люди, которые, например, умеют адреналин останавливать. Ну, то есть, когда стресс начинается у человека, то он там делает вдох-выдох и контролирует выброс адреналина.
3: Ой, я думаю, что один вдох-выдох, конечно, не сработает. Да, но есть какие-то техники дыхательные, которые дают организму сигнал о том, что в Багдаде все спокойно. Там что-то 4 вдоха, потом задержать дыхание и выдох на 6. То есть выдох на 6, на 8, да, более длительный. Это как бы человек во сне так дышит. Ага. А если человек спит, значит все спокойно. Все спокойно. И вот организм получает такой сигнал, что все спокойно. Но если кому-то подходит так. Да?
4: Но вообще, на самом деле, много всяких дыхательных практик, которые вот для того, чтобы панические атаки там
3: есть отступали, дыхательные практики, прочее. Но это кому нравится. Да, я человек очень активный. Вот мне нужен какой-то движ, поэтому мне дыхательные практики как бы не очень.
2: Слушайте, а вот
3: мне скорее какая-нибудь нагрузка
2: нужна.
3: Вот
2: эти вот все истории из серии там заедать, запивать, забегать, задыхивать, вот это все, это вот не крайности ли?
3: Это называется, в общем, дефлексия в психологии, то есть избегание. И может быть, когда нужно срочно переключиться, эта скорая помощь помогает, но если это образ жизни, тогда мы просто не встречаемся вот с этими чувствами, которые сложные, да, например, тревога. Мы не научаемся с ней работать.
4: Для того, чтобы избавиться от этой тревоги, мы ее замещаем, например, едой какой-то или там спортом, и не обращаем на нее внимания.
3: Ну, слушайте,
4: типа такого,
3: вот
4: да?
3: Если бесконтрольно есть, это же повлияет, опять же, на здоровье.
2: Ну, еще бесконтрольно есть, дверь не пройдешь, получается. Но, короче, получается, во всем нужен баланс должен быть. Начал тревожиться, понимаешь, что тебе надо пробежать 5 километров, беги. 10 не беги, 5 пробеги, все нормально.
3: Ну, мне, например, не рекомендуют 10. Бегать, например.
2: Понятно.
3: Какие-то другие упражнения.
2: Получается, вот, не взахлеб вот эти вот беготня, заедание, или там запивание, или там сериалы, а вот все.
3: Смотрите, вот все-таки физическая нагрузка, она снижает кортизол и вырабатывает дофамин. Поэтому это полезно. Да? Но физическая нагрузка тоже может быть разной. Есть очень простые упражнения, которые как скорая помощь. Например, если вы понимаете, что вы там стрессанули или тревожитесь, вам нужно срочно выполнить какую-то задачу, и вы уже думаете: я не успею. Можно просто максимально сильно сжать все мышцы своего тела, ну вот как в

0: комок, mm-hmm. да, а потом резко разжать и сделать так несколько раз, кортизол снизится.
1: А-а-а. Да, ничего себе. Просто вот напрягаешься и расслабляешься.
0: Просто
1: да?
0: напрягаться и расслабляться, потому что кортизол именно, он поступает в мышцы, и если с мышцами поработать хотя бы вот так элементарно, то он тут же снижается, ну, на какое-то время и ненадолго. Но вы сможете справиться со своей задачей.
1: Такие телесные практики уже. Да.
2: Слушайте, вот хороший вариант. Как вы справляетесь с тревогой? Анатолий пишет, радио слушаю. По-моему, отличный вариант. Дальше есть сообщение от
0: Евгении. Юмор помогает, да?
2: Тоже хорошо. Евгений, вопрос, как вы справляетесь с тревогой в нашем голосовании? Там 7 вариантов, он говорит, вообще ничего не подходит, отвлекаюсь, да, но не играми и не видосами какими-нибудь, а вот приготовить что-нибудь вкусненькое, это может, ну, такое, это тоже сродни медитации,
0: это
2: да,
0: же,
2: когда
0: это
2: ты
0: же
2: понимаешь?
0: Тоже удовольствие, да, там какие-то запахи, красивая картинка, это творчество, да,
1: готовить. Главное не стрессануть в этот момент, потому что лук забыл купить или еще что-нибудь.
2: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России. В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио
11: Югра. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:26. Мы разговор продолжаем. Учимся справляться с тревогой, да, учимся ее каким-то образом отпускать. Это очень сложно сделать на самом деле, потому что, ну, когда ты понимаешь, что ты в моменте вот в этом находишься, и понять, что у тебя там какая-то тревога, это ого-го, как сложно. А особенно сложно, как мне кажется, когда ты, ну, например, что-то случилось там, да, вот мы сегодня уже затрагивали этот момент, ну, уволили тебя там, да, или там сократили, и вот у тебя случилась реальная проблема там с деньгами, со здоровьем. А вы говорите, ну, психологи. Вы, в смысле психологи. Говорите, вот да ты что, да отпусти, иди там, ну, там, вот, разберись.
3: Я так не говорю никогда.
2: Потому что вы психологи.
4: Где написано, что они так говорят? Я не слышал.
2: Ну, вот вроде как. Вот как с этим? Вот в этом случае как?
3: Я не верю в то, что можно просто взять и отпустить, да, усилием воли, но это не работает на самом деле. Вопрос тогда в чем, что мы обсуждаем? Вот взять это, как сделать, вот если, допустим, одолела какая-то тревога или какая-то стрессовая ситуация случилась, и человек с ней не справляется, да?
2: Ну, конечно, это важно же, ну, денег у тебя не стало, или здоровье, все, ты пришел к доктору, тебе сказали, ну, вот, и?
3: Значит, друзья, вот ты пришел, допустим, сократили с работы, и тогда тоже здесь помогает план А, план Б, план С, да? Ну, мы про это уже говорили. Но есть еще такая ситуация, когда человек... думает, так, а что еще можно делать? Вот там эти новости смотрят или куда-то идет, ну, не знаю, куда-то идет спасаться, да? Там, я не знаю, есть у нас биржа труда сейчас или, конечно, или уже нет?
4: Ну да, наверное,
2: конечно,
4: да.
2: Есть.
3: Вот, ну, или, например, или иначе, там, не знаю, какой-то вот какие-то еще есть
2: способы
3: найти работу, хедхантер или что
2: да,
3: там еще
2: не
3: есть.
2: Важно, да?
3: Вот. Но смотрите, здесь, например, человек может, тот человек, который, вот как Елена, о которой мы говорили про самолет, да, она поставила себе задачу, нарисовала, что, а что я выбираю лучше, да, с ума сойти, там, паническую атаку себе вызвать, или все-таки там я могу потерять в деньгах билет, но я улечу следующим рейсом, да. Ну да, это потеря, но все-таки здоровье дороже. А есть люди, которые начинают накручивать и вообще отрываются от реальности. Вот таким людям можно делать, заземляться таким образом. Да?
4: Ну, деревья вот, обнимать?
3: Нет.
4: Нет?
3: Значит, смотрите, берем листок бумаги, авторучку, рисуем в центре круг. И внутри круга это то, на что я могу влиять, а за пределами круга это то, что, на что я не могу влиять. Например, да, экономическая ситуация в мире. Да? Или погода, вот я собираюсь лететь на какой-то курорт, какая там будет погода, вот человек думает, так, а что мне взять с собой шубу или два купальника?
2: На курорт летит.
3: Не могу на это повлиять, но что я могу сделать?
4: Я
3: могу среднестатистически посмотреть, какая там бывает погода, но бывает еще, допустим, прохладно, и тогда мне нужно взять, там, не знаю, пару свитеров, да, вместе с купальниками. И вот то, на что я могу повлиять, я могу взять два купальника и два свитера. Да? А на что я не могу повлиять, это если там будет, ну, еще, ну, какая-то
2: понятно.
3: Погода.
2: Угу,
3: ну, собственно говоря, вот все свои тревожные мысли мы фильтруем через такую схему. И то, на что я могу повлиять, это я могу контролировать. Мы с этого начинали. Да? А то, на что я не могу повлиять, это я не контролирую. Там новости какие-то, что там происходит где-то, не знаю, в Иране или
2: да какая
3: в
2: разница?
3: Малайзии,
2: ну,
3: или
2: какая
3: где-то
2: разница?
3: Еще.
2: Неважно.
3: Да, вот. И это позволяет человеку, ну, как бы, знаете, остепениться, заземлиться.
4: Понятно,
3: и
4: ну,
3: стать более уверенно, что есть что-то, на что я могу влиять. А еще, друзья мои, знаете, что важно сказать, раз мы завершаем, людям, которые тревожны, помогает рутина.
2: Как это?
4: Рутина. Какая-то монотонная работа.
3: Какая-то монотонная работа. Например, попылесосить, помыть окна, перебрать там что-то, посуду, какие-то полочки, что-то почистить.
4: Ну, это же как медитация практически.
3: Ну,
4: работает.
3: Не то, что, понимаете, в медитации человек сидит, а здесь он все-таки физически что-то делает. И делает что-то полезное для себя. Он может себя похвалить, кто молодец, я молодец. Да, то есть положительные уже гормоны он получает. А во-вторых, он немножечко двигается. Это тем, кому не подходит какая-нибудь ходьба или, ну, там, понятно, не знаю, спортзал.
4: А можно ли вот вообще избавиться от хронической тревоги, или это то состояние, с которым жить придется всю жизнь, и как ты его контролируешь?
3: Думаю, что невозможно избавиться на совсем, к сожалению. Но можно себя укреплять. Мы говорили, через саморегуляцию, да, и через то, чтобы... Ну вот, саморегуляцию можно начать вот с этих простых упражнений. Да?
2: Я сейчас просто... Ну это ж на себя все же, да, перекидываешь. Сделала определенные выводы. Елена, вам спасибо, что пришли. Психолог Елена Брич на студии была. Мы сегодня свернули тревоги рога, чтобы не было ее у нас. Но, в любом случае, чтобы она не одолевала.
3: Я сказала, что мы прикоснулись, конечно, скороговоркой. Да,
2: но тревога, и тем не менее.
3: Тревога — это захватывающее, конечно, такое переживание.
2: Но и тем не менее стало хоть маленечко понятно, что в какой-то момент, если ты понимаешь, да, что тебя вот сейчас вот разорвет от этой тревоги.
3: Самое главное, что есть способы с ней работать.
2: Спасибо, что пришли. До свидания.
3: Всего доброго. Приглашайте.
4: Всего хорошего.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Кандинском районе продолжается модернизация трассы Юг. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут помолиться перед частицей мощей святого пророка Иоанна Предтечи. Сегодня хоккейный клуб Югра сразится с воронежским Бураном. Дорожники Югры отчитались об успешном завершении очередного этапа ремонта трассы Юг в Кандинском районе. На отрезке между 220 и 230 километрами уложили 80 тысяч квадратных метров свежего асфальтобетона. Помимо качественного покрытия, на 10 километрах дороги появились укрепленные обочины, новые дорожные знаки, разметка, сигнальные столбики и надежное барьерное ограждение. Приемная комиссия уже оценила работу и подтвердила, все сделано по стандарту. Темпы дорожников радуют. Ремонт ведется с опережением графика. Сейчас специалисты уже перешли на следующий участок, где не только обновляют полотно, но и приводят в порядок мосты через реки Канда и Первое. Напомню, масштабный проект охватывает почти 38 километров трассы, которая соединяет Урай, Междуреченский, Куминский и выходит на границу округа. Первый этап завершили в прошлом году, отремонтировав почти 7 километров. Полностью сдать объект планируют осенью будущего года. Операция «Осенний нерест» продолжается в Югре. С приближением холодов осетровые и сеговые виды рыб отправляются на нерест и зимовку, преодолевая сотни километров. В этот период они особенно уязвимы перед браконьерами. Чтобы защитить ценные породы, инспекторы Росрыболовства патрулируют водоемы круглосуточно. Под особым контролем Опи, Ртыш, Северная Сосьва и их притоки. В этих акваториях запрещен лов сетями, а также вылов сибирского осетра, муксуна, нельмы и других ценных видов. Нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут прикоснуться к великой христианской святыне, частице мощей пророка Иоанна Предтечи, крестителя Господня. Сегодня ковчег доставят в храм Покрова Пресвятой Богородицы из Нижневартовска по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Торжественная встреча святыни назначена на 17:00. Двери церкви будут открыты для паломников по 18 октября с 8 утра до 7 вечера. Напомню, Иоанн Креститель традиционно почитается верующими как пророк, предсказавший пришествие Христа и крестивший его в Иордане. А молитвы перед его мощами помогают обрести душевный покой, укрепить веру и преодолеть жизненные трудности. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» начинает домашнюю серию из 4 матчей, которые во многом определят положение команды в таблице. Тренерский штаб и хоккеисты признаются, что на родной арене, когда трибуны по-настоящему живые, играть привычнее и намного проще. Серия стартует сегодня в 19:00 матчем против воронежского «Бурана». 15 октября «Мамонты» примут «Тамбов», 17-го сыграют с «Дизелем». Ну а завершится домашняя серия 19 октября встречей с «Кристаллом». Прямую трансляцию сегодняшнего матча можно будет увидеть на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 13 октября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 5, в Тюмени 7 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме 3 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 3, в Тюмени 7 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:46. Овны, помните, дорога появляется под ногами идущего. Смело шагайте навстречу своим целям.
1: Тельцы, сегодня вы будете настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей.
0: Близнецы, сегодня судьба подбросит вам приятные бонусы. Сумейте воспользоваться всеми.
1: Раки, сегодня обязательно найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте.
0: Львы, звезды предупреждают, не время терять голову. Держите руку на пульсе событий.
1: Девы, сегодня по возможности проведите день дома, чтобы восполнить недостающий уют.
0: Весы, сегодня звезды призывают вас заняться чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой.
1: Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня. Вы достойны лучшего, не пасуйте перед трудностями дня.
0: Стрельцы, сегодня вас ждет круговорот событий и идей. День пройдет, как в сериале.
1: Козероги, сегодня в поисках краткосрочных приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности.
0: Водолеи, обязательно изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую затею.
1: Рыбы, берите от этого дня максимум, соглашайтесь на все поступающие предложения.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 53 минуты. Мы сегодня учились справляться с тревогой, куда-то там ее по карманам распихать, чтобы...
2: Распознавать, да, в первую очередь, что мы тревожные. Да.
1: Мы уже выяснили, да, ничто не убивает тебя быстрее, чем хроническое беспокойство. Потому что, когда мы вот это начинаем накручивать, когда мы вот это вот мысли вот эти гоняем туда-сюда, и сами же себя загоняем в этот угол, выйти потом из этого угла очень тяжело. И вообще хроническая вот активация вот этой тревоги, она изнашивает жизненно важные системы, подавляет иммунную функцию, да, мы говорили об этом, делает нас более уязвимыми к инфекциям всяческим, почему там вот это головные боли, потом эта простуда вечная, да, еще там потом даже, между прочим, нарушается пищеварение, так
2: да,
1: говорят специалисты.
2: Когда человек нервничает, почему да. некоторые едят, а некоторые не могут есть, когда они тревожные, это же все связано, на самом деле, в нашем организме, он гораздо умнее, чем мы про него думаем.
1: Вот, кстати...
2: Нужно прислушиваться, уметь к нему.
1: Вот по поводу тревоги и отвечая на вопрос, как ты справляешься с тревогой. Вот я написала, что я отвлекаюсь, там, сериалы, соцсети, игры. На самом деле я же вру.
2: Да?
1: Никакие, конечно, я же... Но потому что, когда есть внутренняя какая-то тревога, я на самом деле не думаю о том, что, ой, что-то я сейчас тревожусь, наверное, надо как-то там замедлиться. Я так не думаю. Я тревожусь, и что-то там происходит, я такая не ем, потому что в стрессе у меня, ну, какие сериалы? Какие прогулки? Я тебя умоляю. Вот, трупиком лечь и полежать маленечко. Все. Понимаешь? Вот ты...
2: Ну, странное у тебя отношение. Нет, я на самом деле понимаю, когда я тревожусь. Я понимаю, почему и из-за чего я тревожусь. Мне кажется, это разница между женским и мужским, может быть, даже менталитетом. Я понимаю, какие-то шаги пытаюсь сделать для того, чтобы, ну, исправить ситуацию. Mm-hmm. Не всегда я могу это сделать. Это как в фильме «День радио», да? Пуговку мы найти можем, mm-hmm. а останки там в океане сделать ничего не можем. Поэтому я придумаю что-то такое, ну, интересное для себя.
1: Серьезно?
2: Да, да, серьезно.
1: Типа дышишь, гуляешь?
2: Нет, дышать нет. Гуляю, да, с собакой. Это мне очень помогает. И готовлю, так же, как вот, по-моему, Александр.
1: Евгений написал, что он не
2: готовка
1: ест, а готовит.
2: Мне очень сильно помогает в этом плане. Но я потом ем. Если я приготовлю что-нибудь несъедобное, я еще больше буду тревожиться.
1: Ладно, быстренько подводим итоги голосования сегодняшнего. Как вы справляетесь с тревогой? 37% сегодня голосуют за вариант сериалы, соцсети, игры, книги и все остальное. 30% с близкими разговаривают. Дальше есть те, кто 28,5% пьют успокоительное или алкоголь. Почти 16% гуляют, занимаются спортом. 12% едят что-нибудь вкусненькое или сладенькое. И почти 10% медитируют, дышат, пытаются как-то расслабиться.
2: На ретриты ездят.
1: Да, к психологам там все остальное. А есть и те, кто просто терпит, потому что понимает, что ничего не помогает. Вот так вот делают. А потом мы же выяснили,
2: Мы выясняли, что нужно напрягаться, а потом расслабляться.
1: Да,
2: несколько
1: кортизол
2: раз, и тогда
1: выходил.
2: Кортизольчик успокаивается.
1: Да, если вдруг что, как бы и выдыхаем. Ладно, продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск принимает участников международного медиа-интенсива «Сербия-Россия-Югра». Югорчане начали получать уведомления по имущественным налогам и НДФЛ. Сегодня хоккейный клуб «Югра» сразится с воронежским «Бураном». Международный медиа-интенсив «Сербия-Россия-Югра» стартовал в Ханты-Мансийске. Большой образовательный проект собрал 35 журналистов и создателей контента из нашего округа и Сербии. Участники форума научатся распознавать фейки, противостоять информационным войнам и грамотно использовать искусственный интеллект в СМИ. Первый этап обучения в столице округа продлится до 16 октября. На втором этапе уже через месяц лучшие выпускники из нашего региона отправятся в Белград, где с 16 по 20 ноября пройдет ответный блок проекта. Отмечу, инициативу реализует продюсерский центр «Красная лодка» на грант губернатора Югры. Операция «Осенний нерест» продолжается в Югре. С приближением холодов осетровые и сеговые виды рыб отправляются на нерест и зимовку, преодолевая сотни километров. В этот период они особенно уязвимы перед браконьерами. Чтобы защитить ценные породы, инспекторы Росрыболовства патрулируют водоемы круглосуточно. Под особым контролем Опи, Ртыш, Северная Сосьва и их притоки. В этих акваториях запрещен лов сетями, а также вылов сибирского осетра, муксуна, нельмы и других ценных видов. Нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Жители Югры начали получать уведомления по имущественным налогам и НДФЛ. Главное изменение касается доставки. С 1 августа этого года документы отправляют параллельно в цифровом виде на портал госуслуг и в профиль налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Если у вас есть доступ к любой из этих платформ, и вы специально не просили присылать бумагу, традиционное заказное письмо ждать не стоит. Также стоит проверить, ждет ли вас вообще платеж. Налоговая не станет присылать квитанции в трех случаях. Когда сумма к уплате символическая, меньше 300 рублей, если вам положена 100% льгота или вычет, либо если на вашем едином налоговом счете уже образовалась переплата, полностью перекрывающая новые начисления. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» начинает домашнюю серию из 4 матчей, которые во многом определят положение команды в таблице. Тренерский штаб и хоккеисты признаются, что на родной арене, когда трибуны по-настоящему живые, играть привычнее и намного проще. Серия стартует сегодня в 19:00 матчем против воронежского «Бурана». 15 октября «Мамонты» примут «Тамбов», 17-го сыграют с «Дизелем». Ну а завершится домашняя серия 19 октября встречей с «Кристаллом». Прямую трансляцию сегодняшнего матча можно будет увидеть на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 10:03. Сегодня, напомню, 13 октября, вторник. Николай Авдонин.
5: Даша
0: Кузнецова.
5: Доброе
0: утро.
5: Доброе
0: и утро. Вот век информационных технологий, когда кругом этот искусственный интеллект, когда ты открываешь интернет и видишь, ну, новостную ленту, вот просто представь, да, открываешь, и там такой две новости какие-то, да, и как будто бы это два противоположных каких-то утверждения об одном и том же событии. И ты такой, ага, где же правда? Где же вот это вот все? И понятно, что без помощи здесь как бы не обойтись. И хорошо, что есть люди, которые готовы в этом помогать и учить всех тех, кто как бы находится сейчас в такой ситуации. Здесь у нас в Ханты-Мансийске с 11 по 15 октября стартует блок международной российско-сербской медиашколы, который называется «Сербия, Россия, Югра». И это не просто, ну, какие-то там лекции или мастер-классы. Это площадка, где эксперты и участники вместе будут искать способы противостоять дефициту критического мышления такого, да, можно сказать. И у нас сегодня в студии гости, которые как раз-таки эту медиашколу как раз-таки и представляют. Это люди, которые готовы делиться этой информацией для того, чтобы она как можно быстрее распространилась, так сказать, по, ну, во всяком случае, по округу хотя бы. Давайте представлю всех тех, кто находится в нашей студии. Джина Весич, организатор с сербской стороны, и Джина, руководитель информационного издательства «Битие». Джина, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: У нас в студии историк, писатель, скалолаз, тоже организатор туристического агентства, спикер, в конце концов, этого интенсива, Милан Бойч. Милан, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: И Вероника Попова, вот как Вероника, быстро как Вероника Попова, программный руководитель медиашколы, эксперт по работе с партнерами мастерской новых медиа. Вероника, доброе утро.
7: Доброе утро.
0: Я предлагаю прямо сейчас вот уже поговорить про медиашколу.
6: Про медиашколу, да, выяснить, что это такое, для чего она у нас в округе проходит и сколько вообще этапов у этой школы, что там будет происходить.
7: Медиашкола у нас проходит уже второй год. Первый опыт у нас был в 2024 году, достаточно успешный. Тоже было два модуля здесь, в Ханты-Мансийске. Потом мы провели в Белграде и поняли, что на этом нельзя останавливаться. Mm-hmm. Mm-hmm. И в этом году, то есть на протяжении всего времени, мы так или иначе работали с нашими сербскими друзьями. И в этом году мы решили, что надо повторить. Написали грант губернатору Югры и поняли, что вокруг много фейков, недостоверной mm-hmm. информации.
0: Очень
7: mm-hmm. много информационных войн сейчас происходит. И мы хотели нашим югорчанам показать, как с этим справляться, и позвать наших сербских друзей, сделать двойной такой опять модуль. Поэтому к нам приехало наших прекрасных 11 сербских друзей. Они также привезли и свои лекции. И 25 участников из Югры, угу. где мы говорим и о фейках, и о и исторических событиях, и про креатив мы не забываем.
0: Конечно, как без этого-то?
7: Поэтому угу. и творчество, и практика.
6: Вот как здорово, что гранд-губернатор еще помогает друзьям встречаться, которые долго не видели.
0: Отлично. Мне кажется, хорошая такая, да. Джина, смотрите, вы руководитель информационного издательства. Понятно, что тоже огромная ответственность лежит на вас. Вот вы приехали в Югру для того, чтобы опытом поделиться. Чем вообще, чем вы будете какой опыт
6: будете передавать югорчанам?
5: Да. Pre svega želim da vam se zahvalim na pozivu na radio, a pored toga naravno želim da se zahvalim kao i uvek našem predsjedniku gospodinu Vladimiru Putinu i naravno našem gubernatoru Ruslanu koji su nam dali mogućnost da budemo deo jednog ovako velikog projekta. Pored toga zaista moja beskrajna zahvalnost ide Aleksandru Bobuškinu, našem direktoru medija škole i naravno uvek volimo da istaknemo našu divnu Veroniku koja je danas sa nama, budući da je zaista i 2024. godine i sada 2026. naša Veronika, naš stub i oslonac što se tiče celokupnog projekta. Tako da se nadamo da će biti izuzetno uspešan kao i 2024. godine, a što se tiče iskustva i svih lekcija i stručnjaka, zaista smo dali sve od sebe, nekoliko meseci smo radili na ovome i sigurna sam da ćemo podijeliti izuzetno dobre i utiske i izuzetno dobre lekcije i da ćemo naše mlade ljude naučiti pre svega kritičko mišljenju koje u ovom vremenu izuzetno potrebno.
0: Milan, очень тяжелая задача сейчас перед вами.
6: Все понятно, но что конкретно?
0: Здесь вот, Милан, вот просто чуть-чуть, маленько. Мне некоторые слова, как и всем, кто находится в студии, нам было понятно. Медиашкола, наша прекрасная Вероника.
6: Бабушкин.
0: Все классно. Саша Бабушкин. Милан, но чуть-чуть.
8: Сейчас постараемся.
0: Да, давайте.
8: Дина сказала, она сначала хотела поблагодарить ее, что она очень рада, очень счастлива, что приехала здесь. Особенно хотела поблагодарить губернатору, что он дал возможность, как вы сказали, чтобы друзья встретились. Mm-hmm. Тоже хотела поблагодарить Александру Бабушкину, я извиняюсь, который как организатор самой школы, и, как она сказала, прекрасной нашей Веронике, которая столб наших проектов, без которой эти проекты бы не были. Хоть и тоже не очень много поблагодарит. И это так, и она уверена, что эта школа, что все получится, что мы там будем работать, потому что мы долго готовили, много старались, чтобы это все было чтобы тут все было замечательно и чтобы и за нами были результаты.
0: Я вам так скажу. Ханты-Мансийский автономный округ – это вообще очень гостеприимная земля, и здесь не может не получиться. А если что-то не будет получаться, всегда найдутся помощники, которые обязательно, обязательно помогут, и все пройдет, так сказать, на высшем уровне. Давайте сейчас немножечко вот про Сербию хочется, да? Я мало знаю про Сербию, откровенно, но знаю,
6: название
0: что...
6: Название только, да?
0: Ну, не только. Знаю еще вообще знаю, что, ну, где-то читала, что Сербия чуть ли не мировая столица малины. Вот насколько это правда? Вот я считаю, округ наш
6: сколько
0: можно назвать...
6: с куста ведер малины собираете, да? Очень интересно.
0: Смотри, округ наш можно назвать, ну, если не мировой столицей, но, во всяком случае, я не знаю, местом в России, где точно можно попробовать самую вкусную стерлядь. Вот про сербскую малину. Вот насколько это правда?
8: Я как раз родился в этом районе, первые деньги заработал малины.
0: Серьезно?
8: Да, серьезно.
0: Класс.
8: Сербия мировая столица малины. Город, который считается всемирным столицем, он 15 минут от моего города. Получается, что как мы узнали, что наша самая лучшая малина в Париже, когда попробовали сербскую малину 60-х лет, стали исследовать. И их ученые приехали вместе со сербскими, оказалось, что я такой скромный человек, мой район.
0: Класс.
8: Самый лучший в мире. Соса воздуха, соса земли. Как это все успевает, это самое вкусное и самое качественное в мире. Стали все выращивать, и у нас малина называется красное золото. Потому что стали люди разбогатеть, и тут каждый второй человек стал предпринимателем. У каждого есть свой бизнес, малина. И так получается, у нас есть малина, которая успевает на весну и осень, малина, которая успевает на лето, малина, которая успевает зиме в теплице.
0: Где малина? Я сейчас стесняюсь спросить.
8: Сейчас скажу. Тут малина, которая белого цвета, малина, которая делает для аптеки, малина, которая даже для ядерной электрины, потому что семенки малины некоторых видов можно делать жидкость, которая немного защищает от радиации. Малина особенно для сладости. И самая лучшая малина в мире Виламет американский сорт, который самый лучший успевает в Сербии. В Сербии есть сербский сорт, Еличка малина, есть Туламин, Туламеджик.
0: Вы очень хорошо разбираетесь, Милан, прям сразу понятно, это ваше.
6: Это
0: ваш конек, сразу понятно. Так, слушайте, давайте...
6: Как здорово, что люди из столицы Красного золота приехали в столицу Черного золота.
0: Браво! Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: 15 минут. Сегодня 13 октября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 5 градусов, в Тюмени 7 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме 3 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 3, в Тюмени 7 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 октября, вторник.
1: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:19. Мы разговор продолжаем. Напомню, с 11 по 15 октября здесь, в Ханты-Мансийске, состоится интенсив международной российско-сербской медиашколы «Сербия-Россия-Югра». И гости этого мероприятия у нас, точнее, представители этого мероприятия, да, так будет, наверное, правильно, у нас сегодня в гостях. Вот так, да, Джин Весич, организатор сербской стороны и руководитель информационного издательства «Битие», Милан Бойч, историк, писатель, скалолаз, он, между прочим, еще и человек, который малины выращивал.
3: В малине разбирается неплохо, да?
2: Вырос в малине, я бы так сказала, да. И Вероника Попова, программный руководитель медиашколы, эксперт по работе с партнерами мастерской новых медиа. Вероник, быстренько сейчас про второй блок этого интенсива и такой вот вопрос, да, 35 человек, 12 из Сербии, 23 или сколько там получается, из Югры, и, ну, вот сейчас сербские коллеги здесь, нашим ребятам тоже хочется. Что нужно сделать ребятам из Югры, ну, людям из Югры, чтобы они оказались в Белграде?
4: Во-первых, это, конечно, проявлять активность, а не просто выслушивать, слушать лекции, а это есть у них возможность создавать свои проекты, их презентовать, показать, как можно презентовать всему миру связь между Сербией и Югрой, а она у нас уже длительная достаточно. Ну и включаться в работу,

0: Поэтому это самое главное всегда для медийщика, быть активным, быть продуктивным и показывать результат.
1: Так, ну то есть эти люди совершенно точно поедут в Белград и уже будут делиться опытом со Стерлядью, возможно.
2: Поедут. А, не все, 10 человек,
0: человек поедет, и 5 мы предоставим онлайн, чтобы они могли подключиться. Но 10 человек поедут в Белград.
1: Так,
2: Поэтому кто-то останется без поездки в Белград.
1: Ну, ничего страшного, зато знаниями друг с другом сейчас на этом интенсиве поделится.
2: Милан, я вот услышал, что вы писатель. У меня в последнее время такая проблема. Я, мне кажется, уже переслушал все книги в интернете, которые я слушаю. Вот вы в каком жанре работаете и почему именно писательство? Как это? Мне кажется, такое сложное, необычное такое хобби, что ли, или это работа?
3: А, да, на самом деле это хобби. Я и работаю в туризме, и от туризма живу, а книги я пишу. Это потребность, а потому что дети, как везде, все меньше читают, это первое, а второе, я стараюсь работать над проектами, которые очень сложны. Моя команда издательства, которая называется «Добро дети», «Хороший ребенок», мы работаем детские исторические книжки. Я исследую, как должен написать статью, а пишу в стиле сказки, в стиле стиле экшен, как мультик, и мы, ну, это один очень сложный вопрос, решили сделать, это первый в стране, который что-нибудь похожее сделали, мы написали книжку «Сербы против НАТО» для детей.
1: Нормальная тема такая!
2: Круто!
3: И тут мы собирали только хорошие вещи. Такой подвиг народа, готовность на жертву, любовь к семье, любовь друг к другу. И подвиг сербского народа, мы это собрали, мне там актриса говорила, которая была на мероприятии, генералы. Это было такое, такой дух, когда мы были все одни. Я только вам одну расскажу сцену. Просто когда мы хотели бомбить мост Белграда, тут было страшно пройти из Нового на Старый Белград. Один человек взял свою супругу, свои 2 ребенка и гулял во время тревоги, когда они были должны бомбить. Это увидели СМИ завтра на тысячи-тысячи народа. Танцевали во время тревоги. И сказали, все, мы ждем вас. Да. И устраивали концерты, там, музыку. И мы так мост сохранили. И, и мы хотели это придать. А это мы начали 22-го, когда... В Европе начался культура отказа. Мы стали запрещать Достоевского, Чайковского и сказали, сейчас мы скажем правду. И это оказалось очень популярно. В Сербии именно что это такая тема. Но сложно понять, чтобы дети сегодня читали, но мы стараемся поставить QR-код, чтобы они еще посмотрели место. И у нас идея, мы на будущее будем, если даст Бог, на базе этих книжек делать мультики. Но пока... Круто. Если откровенно, не деньги, это такие проекты, но мы будем стараться, чтобы на будущее делали проекты, в смысле мультика, и об этом мы тоже говорим на нашей медиашколе, о таких проектах, и я должен сказать, что мне и медиашкола Югры, и мастерская новых медиа очень поддерживает в этой моей работе, и это очень приятно чувствовать, когда из братской страны есть поддержка и помощь.
1: Это действительно, это очень важно. Милан, потрясающе, вы рассказывали историю, у меня вот до сих пор мурашки, которые не могут уйти. Я в красках представила всю эту картину. Жена, быстренько сейчас в завершении нашего разговора, вы второй раз в Югре и в Ханты-Мансийске в том числе. Есть какое-то место, которое вы, приехав к себе в Сербию, скажете, ребята, вот там есть вот что это?
2: Когда здесь... приходите, может, уже местных выгоняете.
1: Это мое, да.
2: Идите, это мое место.
1: Есть какое-то место здесь?
3: У Ханты-Мансийску. Я пошел в другой путь, и я имею некое место, чтобы каждое твое.
4: Конечно,
3: да.
4: Конечно. Храм. Да, храм je ključno i najznačajnije mesto koje izuzetno volimo da posetimo, da mislimo na njega i kada smo u našoj Srbiji i naravno pored hrama i pored crkve pokrova Presvete Bogorodice, tu je naša medija škola gde smo zaista u trenutku kada smo došli, osetili se kao kod kuće, ponovo. Tako da, eto, tak.
3: Da, Dina je skazala što je to hram, koji je u vas velikolepni, na krasivom mjestu, je tako krasivi, to nije mjesto gdje je ona prosto vostorga, gdje ona svega hoće vozrećaca, gdje se sebe čusti očin prijatno, i to je manjiki hram pokrova predstavlja Bogorodice, a, konječno, samo je mjesto, koje je tako je, eto medija škola. I ona skazala, моменты, когда они приехали в медиашколу, так и чувствуют, как дома.
1: Отлично.
3: И я тоже это могу подтвердить.
1: Слушайте, ну вот на этой потрясающей ноте хочется завершить сегодняшний разговор. Милан, вам в первую очередь, конечно же, удачи. Это в вашем деле, в вашем писательском деле. И ждем и мультиков, и фильмов, и, в общем, продолжение.
2: Надеемся, инвесторы найдутся.
1: Конечно, обязательно. Джина, вам тоже и работе вашей, и вообще, приезжайте к нам обязательно еще, смотрите,
2: тем
1: у нас
2: более,
1: как классно.
2: У вас в Ханты-Мансийске уже есть свой дом.
1: Да,
3: приезжайте все.
1: Вероника. Хорошо, да, договорились. Да, на малину.
2: На малину. На малину.
1: Все, спасибо, что пришли. До свидания.
2: Всего доброго.
3: Спасибо.
5: Утро начинается здесь. Югра.
6: Радио Югра. Реклама.
7: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
8: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
9: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
10: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия. С высоким уровнем безопасности ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта, 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год, работу только с беспилотниками, никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио

0: новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск принимает участников международного медиа-интенсива «Сербия, Россия, Югра». Югорчане начали получать уведомления по имущественным налогам и НДФЛ. Сегодня хоккейный клуб «Югра» сразится с воронежским «Бураном». Международный медиа-интенсив «Сербия, Россия, Югра» стартовал в Ханты-Мансийске. Большой образовательный проект собрал 35 журналистов и создателей контента из нашего округа и Сербии. Участники форума научатся распознавать фейки, противостоять информационным войнам и грамотно использовать искусственный интеллект в СМИ. Первый этап обучения в столице округа продлится до 16 октября. На втором этапе уже через месяц лучшие выпускники из нашего региона отправятся в Белград, где с 16 по 20 ноября пройдет ответный блок проекта. Отмечу, инициативу реализует продюсерский центр «Красная лодка» на грант губернатора Югры. Операция «Осенний нерест» продолжается в Югре. С приближением холодов осетровые и сеговые виды рыб отправляются на нерест и зимовку, преодолевая сотни километров. В этот период они особенно уязвимы перед браконьерами. Чтобы защитить ценные породы, инспекторы Росрыболовства патрулируют водоемы круглосуточно. Под особым контролем Опи, Ртыш, Северная Сосьва и их притоки. В этих акваториях запрещен лов сетями, а также вылов сибирского осетра, муксуна, нельмы и других ценных видов. Нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Жители Югры начали получать уведомления по имущественным налогам и НДФЛ. Главное изменение касается доставки. С 1 августа этого года документы отправляют параллельно в цифровом виде на портал госуслуг и в профиль налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Если у вас есть доступ к любой из этих платформ, и вы специально не просили присылать бумагу, традиционное заказное письмо ждать не стоит. Также стоит проверить, ждет ли вас вообще платеж. Налоговая не станет присылать квитанции в трех случаях: когда сумма к уплате символическая, меньше 300 рублей, если вам положена 100% льгота или вычет, либо если на вашем едином налоговом счете уже образовалась переплата, полностью перекрывающая новые начисления. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» начинает домашнюю серию из 4 матчей, которые во многом определят положение команды в таблице. Тренерский штаб и хоккеисты признаются, что на родной арене, когда трибуны по-настоящему живые, играть привычнее и намного проще. Серия стартует сегодня в 19:00 матчем против воронежского «Бурана». 15 октября «Мамонты» примут «Тамбов», 17-го сыграют с «Дизелем». Ну а завершится домашняя серия 19 октября встречей с «Кристаллом». Прямую трансляцию сегодняшнего матча можно будет увидеть на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 13 октября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 5, в Тюмени 7 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме 3 градуса тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 3, в Тюмени 7 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:39. Игра. Плюс 7-900-510-66-66. Не было вчера игры? Ну, в целом эфира вчера не было, и как будто долго. Долгое какое-то отсутствие.
3: Если долго.
2: Да. В общем, смотри, те. Плюс 7-950-510-66-66. Сегодня, почему ты-то, я так и не поняла, почему ты загадываешь?
3: Ну, потому что я победил тебя на прошлой неделе. Последнее ты мне загадывала. Мы угадали.
2: Да,
3: и я победил.
2: 4-2.
3: Теперь я первый начинаю.
2: Да, хорошо, 4-2 в общем зачете, 0-0 в недельном зачете. И ваши подсказки очень мне нужны сегодня, поэтому очень жду. И
3: поехали.
2: Легкое слово сегодня?
3: Я думаю, что да. Вы очень быстро догадаетесь. Ну, вы всегда догадываетесь.
2: Ладно.
3: Вот, поехали.
2: Если бы мы всегда догадывались, ты бы на прошлой неделе не победил.
3: Это просто я угадываю твои слова, которые ты там витиевато просишь Игната Николаевича рассказывать. Итак, он не звучит, не давит и не требует внимания. Его опознаешь только, когда он исчезает.
2: Внутренний голос.
3: Нет.
2: Ладно, дальше.
3: Это отсутствие необходимости думать о теле.
2: Это муж Елена. Браво! Елена,
3: хороший
2: браво!
3: Муж у вас вообще не отсвечивает, да, я так понимаю.
2: Браво! Но
3: это не он.
2: Но это не то. Так, еще раз, что там?
3: Это отсутствие необходимости думать о теле.
2: Это отдых, говорит
3: Динара. Нет, неправильно. Угу. Это разрешение быть неэффективным. Возможность ничего не оптимизировать и ничего не улучшать и не спрашивать.
2: Это лень.
3: Нет, неправда. Угу. Это предсказуемость следующей секунды. Уверенность, что ничего неожиданного не случится. Чашка не упадет, стул не скрипнет, человек не повысит голос.
2: Уверенность.
3: Нет.
2: Альцгеймер пишет, Елена, отдых пишет, Оксана.
3: Нет, это хорошее, это приятное. Это форма согласия с миром. Момент, когда вы не сопротивляетесь обстоятельствам, а совпадаете с ними. Не сдача, а точное попадание.
2: Лень пишет Анастасия, нет. Разум пишет Елена, страх пишет Иван, и это не оно.
3: Нет, это память о теле, о том, это память тела о том, что все хорошо. Не мысль, не эмоция, а телесное «да». Оно живет в мышцах, дыхании и температуре кожи.
2: Бездействие пишет Ольга, нирвана, дзен, гармония пишет Динара, гармония пишет Светлана. Нет, и что вот это еще раз прочитай?
3: Это память тела о том, что все хорошо. Не мысль, не эмоция, а телесное «да». Оно живет в мышцах, в дыхании, в температуре кожи.
2: Елизавета пишет «покой». Елена пишет «трындец». Расслабленность пишет Елизавета. Отпуск пишет Ксения.
3: Все очень близко. Все очень близко, кроме кого там последнего?
2: Кроме Елены, которая написала «трындец». «Привычка» пишет Анастасия. Отпуск пишет Андрей. Расслабление пишет Надежда.
3: Это возможность не быть интересным, не развлекать, не удивлять, не производить впечатление, а просто присутствовать.
2: Медитация пишет Надежда. Спокойствие пишет Надежда.
3: Нет.
2: Это что? Уверенность пишет Елена. Светлана пишет нирвана. Релакс пишет Анастасия. Сон пишет Елизавета. Каникулы пишет Ксения.
3: Нет. Это когда пространство работает на вас незаметно. Свет падает туда, куда нужно. Вещи лежат там, где их кладешь.
2: Это порядок.
3: Нет.
2: Это спокойствие пишет Надежда, атмосфера пишет Ксения, Елена пишет риск, обыденность пишет Елена.
3: Нет.
2: Это волшебство пишет Надежда.
3: Это отсутствие выбора. Так не понял, это что-то какую-то ерунду написал. Нет, это не буду читать. Это температура, при которой не хочется ничего менять. Не открывать окно, не укрываться пледом, просто быть.
2: Принятие пишет Андрей, постоянство пишет Елена.
3: Нет.
2: Дежавю пишет Елена, жизнь пишет Ксения.
3: На самом деле моя ответочка тебе за слово, которое ты мне написала в пятницу.
2: Да ладно, хорошо.
3: Это роскошь, которую замечаешь только в ее отсутствии. Как воздух, как здоровье, как человек, который всегда рядом.
2: Анастасия пишет, да что это такое? Оксана пишет комфорт. Подожди. Оксана пишет комфорт. Светлана пишет отпуск. Ольга пишет гармония. Сон пишет Елена. Созерцание, равновесие, слаженность пишет Динара. Комфорт и что там? Ага.
3: Да комфорт. Все комфорт.
2: Подожди тогда. Благодарность и блаженство пишет кто? Михаил. Интерьер пишет Ирина. Гармония пишет Ирина. Гармония пишет Андрей. Счастье прости, пишет Ксения. А кто первый написал про комфорт? Оксана? Оксана была первая, которая написала про комфорт, а дальше уже и Анастасия
3: была. Дальше еще
2: была.
3: Несколько человек написали.
2: Да. Оксана!
3: Ну все же элементарно. Все ведь про это комфорт. И было. Про комфорт. Ты мне в прошлый раз дискомфорт загадала, а я тебе комфорт. Вот, собственно, вот так вот надо делать.
2: Вот оно что. Спасибо всем за подсказки. Было потрясающе много. Потрясающе много, так можно говорить?
3: Да,
2: очень много. И
3: тебя
2: что?
3: Потрясло, как было много подсказок.
2: Да. Всем
3: конечно.
2: Спасибо. Всем, кто угадал правильно, отдельное спасибо. Завтра продолжим играть.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:49. Овны, помните, дорога появляется под ногами идущего, поэтому смело шагайте навстречу своим целям.
1: Тельцы, сегодня вы будете настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей.
0: Близнецы, сегодня судьба подбросит вам приятные бонусы. Сумеете воспользоваться всеми.
1: Раки, сегодня обязательно найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте.
0: Львы, звезды предупреждают, не время терять голову. Держите руку на пульсе событий.
1: Девы, сегодня по возможности проведите день дома, чтобы восполнить недостающий уют.
0: Весы и звезды сегодня призывают вас заняться чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой.
1: Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня. Вы достойны лучшего, не пасуйте перед трудностями этого дня.
0: Стрельцы, сегодня вас ждет круговорот событий и идеи. День пройдет, как в сериале.
1: Козероги, сегодня в поисках краткосрочных приключений. Постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности.
0: Водолеи, обязательно изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую затею.
1: Рыбы, берите от этого дня максимум, соглашайтесь на все поступающие предложения.

0: радио Югра.
1: 10:54. И что, внимание, внимание, если вы до сих пор не подписаны на официальную группу радио Югра во ВКонтакте, сделайте это прямо сейчас. Кто знает, может быть, вам улыбнется удача, и вы станете счастливым обладателем сертификата на 5000 рублей. 5000 рублей получит тот, кто станет 5000-ным подписчиком. Мы ждем 5000-ного подписчика. В нашей группе сейчас 4836 человек. Что нужно сделать для того, чтобы...
2: Все очень просто. Заходите в нашу группу во ВКонтакте, лайкаете пост об этом, ну, вот это сообщение о том, что вы можете получить 5000 рублей, сертификат на 5000 рублей, и обязательно нужно сделать репост на свою страницу.
1: Да.
2: Это обязательное условие, мы за вами следим. Если не сделаете репост,
1: как
2: не получите сертификат.
1: Сейчас как угроза прозвучала.
2: Так это и есть угроза.
1: Мы следим за тобой, мы знаем все о тебе. Так вот, хотите получить 5000 рублей, становитесь 5000-ным подписчиком нашей группы. Ну и все, и осталось подождать совсем маленечко, ну сколько там получается, 164 человека, ну это ерунда вообще, 164 человека, зато приз какой, в этот, 5000 рублей. Да я просто...
2: Я на самом деле знаю уже, что мне на 5000 приобрести, вот если бы...
1: Ты уже подписчик.
2: Я понимаю, но вдруг кто-нибудь бы меня спрашивал, например,
1: ну-ка, давай, что там?
2: Там много всего.
1: Ну-ка, например, что там? Ну-ка, что там у тебя в корзине такого лежит на 5000 рублей, что ты бы сейчас получил этот сертификат?
2: Лупер для гитары мне нужен. Это приставка такая.
1: Это приличное слово?
2: Приличное слово, да. Это приставка такая, через которую подключаешь гитару, и там звуки разные.
1: Так,
2: барабаны.
1: Еще и 5000 стоит?
2: Нет, она подороже стоит. Но сертификат
1: так просто
2: помог
1: вложить.
2: Бы. Я вообще думаю, что у многих уже в корзине. У тебя тоже напихано там в корзине в этой столько уже, что ты, скорее всего, не знаешь, что первое приобрести.
1: Нет, не знаю. У меня там что-то на 200 тысяч в корзине всякого. У меня там что-то и кофты, и штаны, и мои любимые кроссовки. И что-то там еще. Какие-то приблуды для машины.
2: Приблуды.
1: Ну, что-то там еще, какие-то штуки.
2: Приблуды — это же ненужные вещи. Ты зачем приблуды всякие себе в корзину туда
1: пихать? Мне сначала сертификат на 5000 дай, а потом разберемся. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск принимает участников международного медиа-интенсива «Сербия-Россия-Югра». В Нягане открылся инновационный военно-патриотический комплекс. Югорчане начали получать уведомления по имущественным налогам и НДФЛ. Международный медиа-интенсив «Сербия-Россия-Югра» стартовал в Ханты-Мансийске. Большой образовательный проект собрал 35 журналистов и создателей контента из нашего округа и Сербии. Участники форума научатся распознавать фейки, противостоять информационным войнам и грамотно использовать искусственный интеллект в СМИ. Первый этап обучения в столице округа продлится до 16 октября. На втором этапе уже через месяц лучшие выпускники из нашего региона отправятся в Белград, где с 16 по 20 ноября пройдет ответный блок проекта. Отмечу, инициативу реализует продюсерский центр «Красная лодка» на грант губернатора Югры. Новое пространство для военно-патриотической подготовки открыли в Нягане. Современный учебный комплекс появился на базе местного центра «Патриот». Здесь подростки будут учиться управлять беспилотниками, оказывать первую медицинскую помощь и проходить огневую подготовку. В церемонии запуска комплекса принял участие герой России Рустам Сайфуллин. Как отмечают авторы проекта, сегодня такие площадки особенно важны. Они помогают молодежи не только осваивать реальные навыки, но и лучше понимать историю своей страны. Проект реализуется на субсидии региональной программы по созданию военно-патриотической инфраструктуры при поддержке Департамента молодежной политики Югры. Сургутские хирурги избавили пациента от крупной опухоли. Югорчанин о ней даже не подозревал. Угрозу обнаружили случайно на плановой флюорографии. Киста росла вплотную к сердцу и сосудам, грозя нарушить кровообращение и сдавить внутренние органы. Торакальные хирурги Ринат Рахметов и Евгений Николаев выполнили ювелирную работу. Чтобы избежать тяжелых осложнений, новообразование удалили всего через несколько проколов. Вмешательство прошло успешно. Спустя неделю сургутянина выписали домой. Глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов напомнил, профилактика может быть решающим фактором раннего выявления болезни и призвал жителей региона не откладывать диспансеризацию. И последнее. Жители Югры начали получать уведомления по имущественным налогам и НДФЛ. Главное изменение касается доставки. С 1 августа этого года документы отправляют параллельно в цифровом виде на портал госуслуг и в профиль налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Если у вас есть доступ к любой из этих платформ, и вы специально не просили присылать бумагу, традиционное заказное письмо ждать не стоит. Также стоит проверить, ждет ли вас вообще платеж. Налоговая не станет присылать квитанцию в трех случаях: когда сумма к уплате символическая, меньше 300 рублей, если вам положена 100% льгота или вычет, либо если на вашем едином налоговом счете уже образовалась переплата, полностью перекрывающая новые начисления. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Качай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу

заключении контракта 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О югре с большой буквы. Буква У. Буква У.
2: Утюг. Утюги были вещью достаточно дорогой. Их передавали по наследству от матери к дочери. Наличие этого предмета в доме считалось символом достатка и благополучия. Иногда его даже выставляли в качестве украшения на салфетке рядом с самоваром. К изготовлению утюга некоторые кузнецы подходили творчески, превращая его в произведение искусства. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. Первое упоминание о металлическом утюге на территории России найдено в книге записей и расходов монаршей особы в 1636 году. Кузнец Иван Трофимов получил 5 алтын за изготовление утюга в царские палаты. Железные, бронзовые и чугунные утюги вошли в быт в эпоху Петра I и просуществовали в России вплоть до 1967 года. Первые утюги были цельнолитыми. Разогревались они на открытом огне, на печи, позднее на газовых плитах. Такие утюги были довольно тяжелыми, их вес мог достигать 12 килограммов. Нагревались они не менее получаса, а остывали гораздо быстрее. Неудобной была и металлическая ручка, которая нагревалась вместе с утюгом, и его невозможно было брать без прихватки. Поэтому со временем цельнолитые утюги были усовершенствованы, их стали делать парными. Одним утюгом утюжили, второй в это время нагревался на печке. Съемная ручка либо вдевалась в утюг, как ремень в шлевке брюк, либо крепилась по принципу прищепки. Эти новшества сделали процесс глажения непрерывным. Простые утюги отливали из чугуна, а более дорогие – из бронзы, которую инкрустировали медью или серебром. Ручки утюгов, чтобы они не нагревались, могли делать из дерева. В 18 веке в России началось промышленное производство утюгов. Своими утюгами прославились, например, демидовские заводы. Ассортимент гладильных приспособлений был очень разнообразен. Выпускали утюги для шляп, кружев, манжет и даже бильярдных. Были даже специальные утюги для перчаток в виде металлической руки. На Руси, глядя на то, как будущая невеста утюжила одежду, решали, готова ли она к семейной жизни. Если она утюжит одной рукой, девушка сильная и станет хорошей хозяйкой. Если двумя, слабая, и замуж ей еще рано. На этом у меня все. Вместе с вами Азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.
0: Радио Югра. Главная музыка.

0: Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку. И в груди все сжимается. Голос, как у сына. Знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Нягане открылся инновационный военно-патриотический комплекс. Житель Когалыма пойдет под суд за опасную пропаганду. Ханты-Мансийск примет международные состязания паралимпийцев «Мы вместе спорт». Новое пространство для военно-патриотической подготовки открыли в Нягане. Современный учебный комплекс появился на базе местного центра «Патриот». Здесь подростки будут учиться управлять беспилотниками, оказывать первую медицинскую помощь и проходить огневую подготовку. В церемонии запуска комплекса принял участие герой России Рустам Сайфуллин. Как отмечают авторы проекта, сегодня такие площадки особенно важны. Они помогают молодежи не только осваивать реальные навыки, но и лучше понимать историю своей страны. Проект реализуется на субсидии региональной программы по созданию военно-патриотической инфраструктуры при поддержке Департамента молодежной политики Югры. Когалымские полицейские выявили случай публичного оправдания терроризма. Под следствие попал 55-летний местный житель. Выяснилось, что с января по июль текущего года мужчина оставлял в мессенджерах одобрительные реакции и комментарии в поддержку осужденного террориста. Кроме того, на рабочем месте югорчанин негативно высказывался о специальной военной операции и показывал коллегам ролики, дискредитирующие российскую армию. Следователи уже возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Сургутские хирурги избавили пациента от крупной опухоли. Югорчанин о ней даже не подозревал. Угрозу обнаружили случайно на плановой флюорографии. Киста росла вплотную к сердцу и сосудам, грозя нарушить кровообращение и сдавить внутренние органы. Торакальные хирурги Ринат Рахметов и Евгений Николаев выполнили ювелирную работу. Чтобы избежать тяжелых осложнений, новообразование удалили всего через несколько проколов. Вмешательство прошло успешно. Спустя неделю сургутянина выписали домой. Глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов напомнил, профилактика может быть решающим фактором раннего выявления болезни и призвал жителей региона не откладывать диспансеризацию. И последнее. Югра готовится к проведению международных комплексных соревнований «Зимние игры паралимпийцев. Мы вместе спорт». Масштабное спортивное событие пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 20 ноября и соберет более 300 участников, включая атлетов и профильных специалистов. В программу вошли состязания по лыжным гонкам, биатлону и слэдж-хоккею. Торжественное открытие игр запланировано на 11 ноября. Вопросы организационного характера и степени готовности региона к приему гостей были детально рассмотрены в ходе первого рабочего совещания с делегацией Паралимпийского комитета России. В рамках визита эксперты также провели осмотр ключевых спортивных объектов Югры. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65-45-25.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре ускоряют поставки топлива для заправок в отдаленных поселках. Житель Когалыма пойдет под суд за опасную пропаганду. Ханты-Мансийск примет международные состязания паралимпийцев. Мы вместе спорт. Ситуация с топливным обеспечением в Югре постепенно выравнивается, хотя властям приходится решать проблемы в ручном режиме. Главный прорыв недели – согласование первой поставки для независимых АЗС в тех населенных пунктах, которые крупные компании обходят стороной. Оператором выступает «Северавтодор». Подтверждение от поставщика уже получено, а целевая дата отгрузки – 19 октября, хотя округ настаивает на ускорении. Что касается экономики поставок, то она еще формируется. Договоры с заправками пока не подписаны, а стоимость будет определяться по принципу цена поставщика плюс логистика. На фоне этого общий топливный баланс Югры укрепился. По данным правительства, недельный прирост запасов составил 2840 тонн, что перекрывает возросшие темпы суточного потребления и позволяет снимать ограничения на продажу бензина населению. Интересная динамика наблюдается в рознице. Независимые АЗС снизили цены. Дизель подешевел сразу на 2 рубля, бензин до 50 копеек. А вот сетевые заправки показали рост от 18 до 69 копеек. Это сглаживает разрыв на рынке. Но ценообразование остается на жестком контроле. В случае выявления необоснованного удорожания топлива материалы будут направлены в антимонопольную службу. Когалымские полицейские выявили случай публичного оправдания терроризма. Под следствие попал 55-летний местный житель. Выяснилось, что с января по июль текущего года мужчина оставлял в мессенджерах одобрительные реакции и комментарии в поддержку осужденного террориста. Кроме того, на рабочем месте югорчанин негативно высказывался о специальной военной операции и показывал коллегам ролики, дискредитирующие российскую армию. Следователи уже возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Сегодня в Югре отмечают 90 лет со дня рождения выдающегося мансийского поэта Андрея Тарханова. Автор более чем 20 книг посвятил свое творчество красоте северной природы и традициям коренных народов. В честь юбилея легендарного земляка в округе стартовали памятные мероприятия. В Государственной библиотеке Югры открылась выставка его рукописей, которая продлится до 15 ноября. А Музей природы и человека приглашает югорчан на литературную гостиную, которая откроется сегодня в 16:00. Там прозвучат знаменитые стихи автора. Кроме того, стартовал прием заявок на окружной литературный фестиваль-конкурс «Тархановские чтения-2026». Подать заявку можно до 10 ноября. И последнее. Югра готовится к проведению международных комплексных соревнований «Зимние игры паралимпийцев. Мы вместе спорт». Масштабное спортивное событие пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 20 ноября и соберет более 300 участников, включая атлетов и профильных специалистов. В программу вошли состязания по лыжным гонкам, биатлону и слэдж-хоккею. Торжественное открытие игр запланировано на 11 ноября. Вопросы организационного характера и степени готовности региона к приему гостей были детально рассмотрены в ходе первого рабочего совещания с делегацией Паралимпийского комитета России. В рамках визита эксперты также провели осмотр ключевых спортивных объектов Югры. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов, либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре ускоряют поставки топлива для заправок в отдаленных поселках. В Ханты-Мансийске ликвидировали канал нелегальной миграции. Югорчанка одержала победу на престижном турнире по муай-тай. Ситуация с топливным обеспечением в Югре постепенно выравнивается, хотя властям приходится решать проблемы в ручном режиме. Главный прорыв недели – согласование первой поставки для независимых АЗС в тех населенных пунктах, которые крупные компании обходят стороной. Оператором выступает «Северавтодор». Подтверждение от поставщика уже получено, а целевая дата отгрузки – 19 октября, хотя округ настаивает на ускорении. Что касается экономики поставок, то она еще формируется. Договоры с заправками пока не подписаны, а стоимость будет определяться по принципу цена поставщика плюс логистика. На фоне этого общий топливный баланс Югры укрепился. По данным правительства, недельный прирост запасов составил 2840 тонн, что перекрывает возросшие темпы суточного потребления и позволяет снимать ограничения на продажу бензина населению. Интересная динамика наблюдается в рознице. Независимые АЗС снизили цены. Дизель подешевел сразу на 2 рубля, бензин до 50 копеек. А вот сетевые заправки показали рост от 18 до 69 копеек. Это сглаживает разрыв на рынке. Но ценообразование остается на жестком контроле. В случае выявления необоснованного удорожания топлива материалы будут направлены в антимонопольную службу. Ханты-Мансийские правоохранители накрыли группу, которая поставила на поток легализацию приезжих. Пятеро местных жителей возрастом от 23 до 52 лет организовали нелегальный бизнес прямо на базе одного из городских фотосалонов. Схема работала почти 2 года. Дельцы штамповали мигрантам фальшивые трудовые договоры и оформляли прописку на бумаге, хотя реальных рабочих мест никто не предоставлял, а жить в резиновых квартирах иностранцы даже не планировали. Полицейские при поддержке спецназа Росгвардии задержали всех участников незаконного бизнеса. Во время обысков у них нашли документы, имеющие доказательственное значение, компьютеры, телефоны и наличные. Заведено уголовное дело об организации незаконной миграции. Фигурантам грозит серьезное наказание. Полиция сейчас выясняет, сколько именно гостей региона успели воспользоваться услугами предприимчивых фотографов. Сегодня в Югре отмечают 90 лет со дня рождения выдающегося мансийского поэта Андрея Тарханова. Автор более чем 20 книг посвятил свое творчество красоте северной природы и традициям коренных народов. В честь юбилея легендарного земляка в округе стартовали памятные мероприятия. В Государственной библиотеке Югры открылась выставка его рукописей, которая продлится до 15 ноября. А Музей природы и человека приглашает югорчан на литературную гостиную, которая откроется сегодня в 16:00. Там прозвучат знаменитые стихи автора. Кроме того, стартовал прием заявок на окружной литературный фестиваль-конкурс «Тархановские чтения-2026». Подать заявку можно до 10 ноября. И последняя. Сургутянка Анастасия Тихонова одержала уверенную победу на престижном турнире по муай-тай в Бангкоке. В рамках RWS, одной из сильнейших мировых лиг, наша спортсменка не оставила шансов сопернице из Канады. В свои 17 лет девушка собрала невероятную коллекцию наград. Она 5 раз выигрывала первенство мира, 2 Европы и 7 становилась лучшей в России. Сейчас на счету Анастасии Тихоновой 61 бой без поражения на любительском и профессиональном рингах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: «Радио Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.
4: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Власти Югры перераспределили бюджетные средства на расселение фенольных домов. В Ханты-Мансийске ликвидировали канал нелегальной миграции. Югорчанка одержала победу на престижном турнире по муай-тай. Правительство Югры скорректировало финансирование программы расселения фенольных домов, чтобы бюджетные деньги работали максимально эффективно. Как подчеркнул губернатор Руслан Кухарук, распределение средств теперь опирается на реальные запросы муниципалитетов. В итоге больше 76 миллионов рублей перенаправили из Нефтеюганского района в Сургутский. Это позволит многим местным семьям справить новоселье еще до конца текущего года. Ликвидация вредного жилья остается для региональных властей одной из главных задач. Напомню, масштабная целевая программа действует с 2022 года. За это время безопасные квартиры получили уже 610 семей в разных городах и районах округа, а общий объем вложений составил 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Темпы не снижаются. В этом году только в Сургутском и Нефтеюганском районах на эти цели будет направлено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Ханты-Мансийские правоохранители накрыли группу, которая поставила на поток легализацию приезжих. Пятеро местных жителей возрастом от 23 до 52 лет организовали нелегальный бизнес прямо на базе одного из городских фотосалонов. Схема работала почти два года. Дельцы штамповали мигрантам фальшивые трудовые договоры и оформляли прописку на бумаге, хотя реальных рабочих мест никто не предоставлял, а жить в резиновых квартирах иностранцы даже не планировали. Полицейские при поддержке спецназа Росгвардии задержали всех участников незаконного бизнеса. Во время обысков у них нашли документы, имеющие доказательственное значение, компьютеры, телефоны и наличные. Заведено уголовное дело об организации незаконной миграции. Фигурантам грозит серьезное наказание. Полиция сейчас выясняет, сколько именно гостей региона успели воспользоваться услугами предприимчивых фотографов. Набор в школу молодого политика открыт в Ханты-Мансийске. Проект рассчитан на активных горожан в возрасте от 16 до 35 лет. За три недели интенсивной учебы участники узнают, как правильно продвигать свои социальные инициативы, работать с прессой и организовывать масштабные события. Лучшие выпускники получат уникальную возможность. Они смогут пройти стажировку и стать помощниками депутатов городской или окружной думы. Заявки на участие принимаются до 15 октября. Отмечу, организатором образовательного интенсива выступает региональная отделение молодой гвардии. И последняя. Сургутянка Анастасия Тихонова одержала уверенную победу на престижном турнире по муай-тай в Бангкоке. В рамках RWS, одной из сильнейших мировых лиг, наша спортсменка не оставила шансов сопернице из Канады. В свои 17 лет девушка собрала невероятную коллекцию наград. Она 5 раз выигрывала первенство мира, 2 Европы и 7 раз становилась лучшей в России. Сейчас на счету Анастасии Тихоновой 61 бой без поражения на любительском и профессиональном рингах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Вечерами, после смены, я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, наличить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Власти Югры перераспределили бюджетные средства на расселение фенольных домов. Ханты-Мансийские дорожники преобразили еще две улицы. В Нягане появился памятник верным сынам Отечества. Правительство Югры скорректировало финансирование программы расселения фенольных домов, чтобы бюджетные деньги работали максимально эффективно. Как подчеркнул губернатор Руслан Кухарук, распределение средств теперь опирается на реальные запросы муниципалитетов. В итоге больше 76 миллионов рублей направили из Нефтеюганского района в Сургутский. Это позволит многим местным семьям справить новоселье еще до конца текущего года. Ликвидация вредного жилья остается для региональных властей одной из главных задач. Напомню, масштабная целевая программа действует с 2022 года. За это время безопасные квартиры получили уже 610 семей в разных городах и районах округа. А общий объем вложений составил 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Темпы не снижаются. В этом году только в Сургутском и Нефтеюганском районах на эти цели будет направлено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. В Ханты-Мансийске завершен масштабный ремонт сразу на двух улицах Хиртышской и Ермака. Как рассказал мэр Максим Ряшин, дорожники привели в порядок отрезок длиной 880 метров. Теперь здесь не просто ровный асфальт, а полностью обновленное пространство. Пешеходам больше не придется лавировать по обочинам. По обеим сторонам дороги появились удобные двухметровые тротуары. Позаботились и о безопасности в темное время суток. Подрядчик установил 30 новых фонарных столбов. А чтобы весенние лужи и ливни не доставляли хлопот, на объекте смонтировали современную ливневку протяженностью более 100 метров с 18 колодцами. Мемориал участникам специальной военной операции торжественно открыли на Аллее Героев в Нягане. Бронзовую фигуру российского воина, обрамленную гранитными колоннами с колоколом, установили на Интернациональной улице. С идеей создания памятника верным сынам Отечества выступили матери и жены военнослужащих, а воплотить данную инициативу в жизнь помогли городские власти. Теперь монумент станет главным городским символом памяти о подвиге наших земляков. И последнее. Набор в школу молодого политика открыт в Ханты-Мансийске. Проект рассчитан на активных горожан в возрасте от 16 до 35 лет. За 3 недели интенсивной учебы участники узнают, как правильно продвигать свои социальные инициативы, работать с прессой и организовывать масштабные события. Лучшие выпускники получат уникальную возможность. Они смогут пройти стажировку и стать помощниками депутатов городской или окружной думы. Заявки на участие принимаются до 15 октября. Отмечу, организатором образовательного интенсива выступает региональное отделение «Молодой гвардии». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Власти, силовики и пилоты малой авиации «Югры» обсудили новые правила полетов. На югорских реках завершается очередная навигация. В Нягане появился памятник верным сынам Отечества. «Югра» продолжает удерживать статус одного из самых продвинутых регионов России в сфере беспилотной авиации, несмотря на все современные вызовы. Представители Департамента региональной безопасности, силовых структур и те, кто развивает малую авиацию и запускает дроны, обсудили баланс между совершенствованием технологий и жесткими требованиями безопасности. С одной стороны, правила ужесточились. При угрозе атаки с воздуха все коммерческие и частные аппараты должны немедленно приземляться, а публикация работы ПВО находится под запретом. С другой стороны, округ делает все, чтобы легальным пилотам было комфортно работать. В регионе уже официально оформлено 23 зоны для тренировок на высоте до 150 метров, без бюрократической волокиты. Главным технологическим прорывом стала платформа «Небосвод». Площадка, созданная по поручению правительства Югры, работает по принципу «свой-чужой». Она в режиме реального времени показывает все легальные беспилотники с их координатами и контактами пилотов. Такой прозрачный мониторинг не только защищает важные объекты от потенциальных угроз, но и позволяет операторам беспилотного движения и чиновникам выстраивать конструктивный диалог, превращая наш округ в настоящий полигон будущего для малой авиации. Осень в Югре постепенно вступает в свои права. Это значит, что пассажирская навигация на реках округа близится к завершению. Северричфлот назвал датой окончания текущего сезона. Итак, первые направления закроются 18 октября, а финальные рейсы теплоходов запланированы на 1 ноября. Но стоит сразу оговориться, что из-за ранних заморозков или достава график может измениться в любой момент. В связи с этим жителей округа просят заранее планировать поездки и перед выходом из дома проверять расписание работы речных судов. Отмечу, уточнить актуальную информацию можно на сайте Северричфлота или по телефону круглосуточной диспетчерской службы 8-908-881-5273. Мемориал участникам специальной военной операции торжественно открыли на Аллее Героев в Нягане. Бронзовую фигуру российского воина, обрамленную гранитными колоннами с колоколом, установили на Интернациональной улице. С идеей создания памятника верным сынам Отечества выступили матери и жены военнослужащих, а воплотить данную инициативу в жизнь помогли городские власти. Теперь монумент станет главным городским символом памяти о подвиге наших земляков. В Ханты-Мансийске завершен масштабный ремонт сразу на двух улицах Хиртышской и Ермака. Как рассказал мэр Максим Ряшин, дорожники привели в порядок отрезок длиной 880 метров. Теперь здесь не просто ровный асфальт, а полностью обновленное пространство. Пешеходам больше не придется лавировать по обочинам. По обеим сторонам дороги появились удобные двухметровые тротуары. Позаботились и о безопасности в темное время суток. Подрядчик установил 30 новых фонарных столбов. А чтобы весенние лужи и ливни не доставляли хлопот, на объекте смонтировали современную ливневку протяженностью более 100 метров с 18 колодцами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже Дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности.
6: Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
9: Реклама? Лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский автономный округ укрепляет свой духовный каркас. Власти, силовики и пилоты малой авиации Югры обсудили новые правила полетов. На югорских реках завершается очередная навигация. Укрепление духовных и патриотических основ Югры выходит на новый уровень. На заседании профильного координационного совета губернатор округа Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и епископ Югорский и Нягоньский Михаил подписали соглашение о сотрудничестве. Документ призван объединить ресурсы правительства региона и Русской Православной Церкви для реализации президентского указа, направленного на сбережение российских духовно-нравственных ценностей. Главной темой обсуждения стали живые механизмы патриотизма. По мнению собравшихся, памятные даты и дни воинской славы обретают особый смысл, когда о них рассказывают те, кто сам прошел через испытания. Это ветераны специальной военной операции. Не менее важная задача сегодня – бережное отношение к памяти героев прошлого. В Югре развернута масштабная работа по паспортизации мемориалов, сбору данных для книг памяти и трансляции историй подвигов на уличных экранах городов. Руслан Кухарук дал поручение привести в безупречный порядок все памятные места и воинские захоронения округа. Кроме того, губернатор поблагодарил духовенство, ветеранов и общественников за созидательный труд, отметив, что именно уважение к истории и любовь к родине делают Югру сильнее. Югра продолжает удерживать статус одного из самых продвинутых регионов России в сфере беспилотной авиации, несмотря на все современные вызовы. Представители Департамента региональной безопасности, силовых структур и те, кто развивает малую авиацию и запускает дроны, обсудили баланс между совершенствованием технологий и жесткими требованиями безопасности. С одной стороны, правила ужесточились. При угрозе атаки с воздуха все коммерческие и частные аппараты должны немедленно приземляться, а публикация работы ПВО находится под запретом. С другой стороны, округ делает все, чтобы легальным пилотам было комфортно работать. В регионе уже официально оформлено 23 зоны для тренировок на высоте до 150 метров, без бюрократической волокиты. Главным технологическим прорывом стала платформа «Небосвод». Площадка, созданная по поручению правительства Югры, работает по принципу «свой-чужой». Она в режиме реального времени показывает все легальные беспилотники с их координатами и контактами пилотов. Такой прозрачный мониторинг не только защищает важные объекты от потенциальных угроз, но и позволяет операторам беспилотного движения и чиновникам выстраивать конструктивный диалог, превращая наш округ в настоящий полигон будущего для малой авиации. Осень в Югре постепенно вступает в свои права. Это значит, что пассажирская навигация на реках округа близится к завершению. Северречфлот назвал даты окончания текущего сезона. Итак, первые направления закроются 18 октября, а финальные рейсы теплоходов запланированы на 1 ноября. Но стоит сразу оговориться, что из-за ранних заморозков или достава график может измениться в любой момент. В связи с этим жителей округа просят заранее планировать поездки и перед выходом из дома проверять расписание работы речных судов. Отмечу, уточнить актуальную информацию можно на сайте Северречфлота или по телефону круглосуточной диспетчерской службы 8-908-881-5273. И последнее. Эксперты «Золотой маски» посетили Югру, чтобы оценить спектакли местных театров, вошедшие в список претендентов на престижную театральную премию. В Нягани показали «Бабусю» – трогательную историю о старости и семье, а в Ханты-Мансийске – постановку «Мама», посвященную проблемам коренных народов. 27 октября в Санкт-Петербурге эксперты оценят «Калину Красную» Сургутского музыкально-драматического театра и детский спектакль «Мальчик и Лули» Нягинского театра. Отмечу, имена номинантов «Золотой маски» и лонг-лист заметных постановок объявят в ноябре. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не

0: ты. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский автономный округ укрепляет свой духовный каркас. Югорчане вошли в новый состав Уральского совета по патриотическому воспитанию. Эксперты «Золотой маски» оценили несколько югорских спектаклей. Укрепление духовных и патриотических основ Югры выходит на новый уровень. На заседании профильного координационного совета губернатор округа Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и епископ Югорский и Нягинский Михаил подписали соглашение о сотрудничестве. Документ призван объединить ресурсы правительства региона и Русской Православной Церкви для реализации президентского указа, направленного на сбережение российских духовно-нравственных ценностей. Главной темой обсуждения стали живые механизмы патриотизма. По мнению собравшихся, памятные даты и дни воинской славы обретают особый смысл, когда о них рассказывают те, кто сам прошел через испытания. Это ветераны специальной военной операции. Не менее важная задача сегодня – бережное отношение к памяти героев прошлого. В Югре развернута масштабная работа по паспортизации мемориалов, сбору данных для книг памяти и трансляции историй подвигов на уличных экранах городов. Руслан Кухарук дал поручение привести в безупречный порядок все памятные места и воинские захоронения округа. Кроме того, губернатор поблагодарил духовенство, ветеранов и общественников за созидательный труд, отметив, что именно уважение к истории и любовь к родине делают Югру сильнее. Представители Югры вошли в обновленный совет по патриотическому воспитанию при полпреде президента России в УРФО Артеме Жоге. Всего в состав объединения включили 66 человек. Югру представляют ветераны СВО, волонтеры, общественники и специалисты по психологической помощи. Среди них Эдуард Логинов, Руслан Вахитов, Эка Шенгилая, Игорь Илык, Светлана Мельченко, а также Татьяна Кириллова и Елена Чистикина. Некоторые участники преодолели открытый конкурс. На 30 мест поступило 346 заявок. Основными направлениями работы Совета станут патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, а также медицинская реабилитация и социальная адаптация бойцов СВО. Первое заседание обновленной структуры запланировано на начало ноября. Участники определят приоритетные задачи и сформируют рабочие группы. Совет будет работать в течение 2 лет. Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Нефтеюганска, систематически садившегося за руль без прав и в состоянии опьянения. Эта история началась еще в октябре прошлого года. Инспекторы ДПС остановили Porsche Cayenne, которым управлял мужчина с признаками опьянения и без документов. Проходить метасвидетельствование он отказался. Примечательно, что ранее его уже наказывали за аналогичный проступок, лишив прав на 1,5 года. Несмотря на это, в январе нарушитель вновь попался. На сей раз на автомобиле без госномеров. Суд признал его виновным по совокупности правонарушений. Назначено наказание. Штраф 250 тысяч рублей и лишение водительских прав на 3 года. И последнее. Эксперты «Золотой маски» посетили Югру, чтобы оценить спектакли местных театров, вошедшие в список претендентов на престижную театральную премию. В Нягане показали «Бабусю» – трогательную историю о старости и семье. А в Ханты-Мансийске – постановку «Мама», посвященную проблемам коренных народов. 27 октября в Санкт-Петербурге эксперты оценят «Калину Красную» Сургутского музыкально-драматического театра и детский спектакль «Мальчик и Лули» Нягинского театра. Отмечу имена номинантов. «Золотой маски» и лонг-лист заметных постановок объявят в ноябре. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама. Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба.

0: Разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши-мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши-мастер», все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио Югра.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом.

Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Власти Югры перераспределили бюджетные средства на расселение фенольных домов. В Ханты-Мансийске ликвидировали канал нелегальной миграции. В Кандинском районе продолжается модернизация трассы Юг. Правительство Югры скорректировало финансирование программы расселения фенольных домов, чтобы бюджетные деньги работали максимально эффективно. Как подчеркнул губернатор Руслан Кухарук, распределение средств теперь опирается на реальные запросы муниципалитетов. В итоге больше 76 миллионов рублей перенаправили из Нефтеюганского района в Сургутский. Это позволит многим местным семьям справить новоселье еще до конца текущего года. Ликвидация вредного жилья остается для региональных властей одной из главных задач. Напомню, масштабная целевая программа действует с 2022 года. За это время безопасные квартиры получили уже 610 семей в разных городах и районах округа, а общий объем вложений составил 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Темпы не снижаются. В этом году только в Сургутском и Нефтеюганском районах на эти цели будет направлено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Ханты-Мансийские правоохранители накрыли группу, которая поставила на поток легализацию приезжих. Пятеро местных жителей возрастом от 23 до 52 лет организовали нелегальный бизнес прямо на базе одного из городских фотосалонов. Схема работала почти два года. Дельцы штамповали мигрантам фальшивые трудовые договоры и оформляли прописку на бумаге, хотя реальных рабочих мест никто не предоставлял. А жить в резиновых квартирах иностранцы даже не планировали.

0: Полицейские при поддержке спецназа Росгвардии задержали всех участников незаконного бизнеса. Во время обысков у них нашли документы, имеющие доказательственное значение – компьютеры, телефоны и наличные. Заведено уголовное дело об организации незаконной миграции. Фигурантам грозит серьезное наказание. Полиция сейчас выясняет, сколько именно гостей региона успели воспользоваться услугами предприимчивых фотографов. Дорожники Югры отчитались об успешном завершении очередного этапа ремонта трассы Юг в Кандинском районе. На отрезке между 220 и 230 километрами уложили 80 тысяч квадратных метров свежего асфальтобетона. Помимо качественного покрытия, на 10 километрах дороги появились укрепленные обочины, новые дорожные знаки, разметка, сигнальные столбики и надежное барьерное ограждение. Приемная комиссия уже оценила работу и подтвердила: все сделано по стандарту. Темпы дорожников радуют. Ремонт ведется с опережением графика. Сейчас специалисты уже перешли на следующий участок, где не только обновляют полотно, но и приводят в порядок мосты через реки Канда и Первая. Напомню, масштабный проект охватывает почти 38 километров трассы, которая соединяет Урай, Междуреченский, Куминский и выходит на границу округа. Первый этап завершили в прошлом году, отремонтировав почти 7 километров. Полностью сдать объект планируют осенью будущего года. И последнее. Сургутские хирурги избавили пациента от крупной опухоли. Югорчанин о ней даже не подозревал. Угрозу обнаружили случайно, на плановой флюорографии. Киста росла вплотную к сердцу и сосудам, грозя нарушить кровообращение и сдавить внутренние органы. Торакальные хирурги Ренат Рахметов и Евгений Николаев выполнили ювелирную работу. Чтобы избежать тяжелых осложнений, новообразование удалили всего через несколько проколов. Вмешательство прошло успешно. Спустя неделю сургутянина выписали домой. Глава департамента здравоохранения Югры Роман Баськов напомнил, профилактика может быть решающим фактором раннего выявления болезни, и призвал жителей региона не откладывать диспансеризацию. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: и украшения на салфетке рядом с самоваром. К изготовлению утюга некоторые кузнецы подходили творчески, превращая его в произведение искусства. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. Первое упоминание о металлическом утюге на территории России найдено в книге записей расходов монаршей особы в 1636 году. Кузнец Иван Трофимов получил 5 алтын за изготовление утюга в царские палаты. Железные, бронзовые и чугунные утюги вошли в быт в эпоху Петра I и просуществовали в России вплоть до 1967 года. Первые утюги были цельнолитыми. Разогревались они на открытом огне на печи, позднее на газовых плитах. Такие утюги были довольно тяжелыми, их вес мог достигать 12 килограммов. Нагревались они не менее получаса, а остывали гораздо быстрее. Неудобной была и металлическая ручка, которая нагревалась вместе с утюгом, и его невозможно было брать без прихватки. Поэтому со временем цельнолитые утюги были усовершенствованы, их стали делать парными. Одним утюгом утюжили, второй в это время нагревался на печке. Съемная ручка либо вдевалась в утюг, как ремень в шлевке брюк, либо крепилась по принципу прищепки. Эти новшества сделали процесс глажения непрерывным. Простые утюги отливали из чугуна, а более дорогие – из бронзы, которую инкрустировали медью или серебром. Ручки утюгов, чтобы они не нагревались, могли делать из дерева. В 18 веке в России началось промышленное производство утюгов. Своими утюгами прославились, например, демидовские заводы. Ассортимент гладильных приспособлений был очень разнообразен. Выпускали утюги для шляп, кружев, манжет и даже бильярдных. Были даже специальные утюги для перчаток в виде металлической руки. На Руси, глядя на то, как будущая невеста утюжила одежду, решали, готова ли она к семейной жизни. Если она утюжит одной рукой, девушка сильная и станет хорошей хозяйкой. Если двумя, слабая, и замуж ей еще рано. На этом у меня все. Вместе с вами Азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба «Телефон доверия». Мы работаем без выходных.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра! Главная музыка.

ха-ха-ха. Правда, вот был армейский дружок, уехал

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

жаргона. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.